0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14, местами до 16 градусов тепла. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. 11-й автопробег по городам Беларуси и России «Дороги славы. Наша история». В маршруте участников почти 10 городов союзного государства. Прибыли команды и в Минск. За спиной участников мемориалы и памятные места. Маршрут проложили по проспекту Независимости и победителей. Весь путь напоминает о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. К стеле «Минск. Город-герой» участники проекта возложили цветы и посетили и музей истории Великой Отечественной войны.
0: В мире.
1: Об отключении АЭС Пакши из-за обмеления Дуная, которое вызвано жаркой погодой, объявил премьер-министр Венгрии. Петер Мадьяр уточнил, что станция будет полностью остановлена впервые за 44 года. СМИ ранее сообщали, что Мадьяр допускал остановку работы АЭС на несколько недель ввиду падения уровня Дуная, так как низкий уровень воды мешает охлаждению реакторов. Министр экономики и энергетики Венгрии охарактеризовал обстановку с мелководьем беспрецедентной для страны. В Италии 6 человек погибли, еще 30 пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, дома на колесах и трех автомобилей. Об этом пишет СБ Бай. Авария произошла на дороге на границе областей Умбрия и Лацио. Согласно информации полиции, автобус врезался в дом на колесах. В результате погибли 4 человека, находившиеся в автобусе, включая водителя, и двое пассажиров дома на колесах. Из 30 пострадавших состояние 4 человек оценивается как крайне тяжелое. Движение на участке дороги перекрыли. Специалисты Национального института антропологии и истории задокументировали в пещере на юге Мексики 13 ритуальных комплексов, содержавших 179 доиспанских артефактов. Протяженность пещеры составляет 100 метров. Попасть внутрь можно только спустившись на веревке на глубину более 10 метров, что на протяжении веков делало грот практически недоступным и уберегло его от разграбления. Обнаружил место в январе текущего года местный гид. Предварительная датировка предметов относится к позднему классическому периоду 600-е и 900-е годы нашей эры. Вывод основан на типологических особенностях керамики и иконографических мотивах. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомарк».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: что, всем доброе, бодрое утро от волны Радио Витебск. Вот мы с вами переступили черту августа. Все, друзья, последний летний месяц берет свой отсчет. И дабы не нагонять какую-то грусть и суету с утра пораньше, в понедельник я скажу так. Вот возьмите все от этих летних дней. Вот сколько будет позволять, да, хорошая погода там, либо еще чего. Пользуйтесь по максимуму. Гуляйте, выезжайте куда-то на отдых, куда-то в интересные места города отправляйтесь. Все, что уготовано. Потому что дальше опять начнется вот это потихоньку суета, осеннее, депрессивное настроение. Зачем нам это все? Поэтому мы должны быть заряжены, уже подготовлены на полную. Ну и, конечно же, с началом новой недели будем заряжаться вместе с «Разбудит шоу» на волне номер один в регионе. У микрофона Влад Кузьмин. «Разбудит шоу», Радио Витебск. Поехали!
1: «Разбудит шоу» на Радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: гороскоп.
1: Ну, смотрите, первый гороскоп в августе, да, на волне радио Витебск получается. Вот давайте посмотрим, что же нам сулит день грядущий, вот настоящий, в моменте сегодняшнем. Вот если в общих словах, то сегодня велика вероятность испытать озарение или прилив вдохновения, получить поддержку или счастливый знак. Вот, пожалуйста, персонально по каждому из знаков прямо сейчас пройдемся, начнем с овнов. Этот день добавит овнам веры, удачи и вдохновения, повысит их авторитет и уверенность в своем потенциале, позволит им быть в чем-то идеалистами, опираться на свои ценности и создать свой улучшенный имидж. Ситуации этого дня подсказывают для тельцов, где у них есть шанс найти скрытую опору. Это может быть определенное место или род занятий. Тайный источник веры, далекий друг, не желающий лишней публичности, коллега, человек, которого можно впустить в свой дом. Ситуации этого дня указывают близнецам удачные и вдохновляющие направления будущего. Для многих представителей знака это будут не столько их индивидуальные перспективы, сколько общие актуальные тренды, в рамках которых у них получится и появляется уникальный шанс изменить свою жизнь. Этот день указывает для раков на возможность удачи в отдельных направлениях, которую желательно использовать уже в ближайшие месяцы. Например, это может быть надежда на разовый доход, на щедрый аванс, подарок или выигрыш. Львам не стоит упускать шанс заявить о себе сегодня. Этот день дает хорошие возможности прямо сейчас или неплохие авансы на будущее. Можно рассчитывать на соответствие ситуации своими делами, надежды и планы на покровительство, удачу, разумное доверие, признание своего потенциала. Девам звезды подсказывают, что сегодня одно из важнейших условий успеха – это надежность. Может быть опасной слепая вера, порожденная ее иллюзия, грозит обернуться цепью проблем, которые способны всплыть лишь со временем. Так что внимательно сегодня. Сегодня весам важно ориентироваться в обстановке, отличая в ней правду от иллюзий. Например, искренность от притворства. Большинству весов в этот день невыгодно стремиться к игре на равных, так как их позиции будут чуть слабее чужих. К ситуации этого дня скорпионам желательно отнестись со своей всей серьезностью и должной дотошностью. Небрежность, легкомыслие, отсутствие подтверждения или проверки, фантазии и слепое доверие чреваты не лучшими последствиями. Сегодня звезды мотивируют стрельцов на смелые, вдохновленные начинания. Даже при сомнениях или старте с низких позиций у них будет надежда на успех. Источником вдохновения может быть родительский долг, вера в детей или в собственные таланты. Также большую роль для них может сыграть некий образец или авторитетная персона. Козерогам сегодня не помешает удвоить внимательность. В противном случае для них возрастает риск фундаментального заблуждения или системной ошибки, последствия которой им придется распутывать очень долго. Водолеям стоит относиться с доверием к ситуациям этого дня, даже если им придется попасть в загадочную странную обстановку. Благодаря неясным обстоятельствам или вопреки им, у них появится шанс увидеть что-то интересное или неожиданное. Ну и рыбы. Сегодня звезды рекомендуют вам удвоить внимательность в финансовых вопросах, а также не пренебрегать проверкой и долей спасительного скепсиса в любом деле, которое представляет для них живой интерес. Во многих ситуациях этого дня есть нечто вдохновляющее и положительное. Вот так, друзья. Поэтому все берут только лучшее от этого дня, от этих гороскопов, и включаем настроение.
0: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну, знаете, что-то такое облачное, легкое прямо сейчас, да, моя Мишель нам пропевает на волне радио Витебск. И вот знаете что? А почему бы, собственно, и говоря, и нет? Вот как раз, если кто думал, чем заняться, можно, например, прыгнуть с тарзанки, да, либо с парашютом, в конце концов, на воздушном шаре покататься, если вы очень боитесь высоты. Ну, хотя, мало ли кому как. Ну вот, ближе к облакам.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. На контроле в органах Комитета госконтроля находится выполнение поручений главы государства по расчетам нанимателей с работниками. Тысячи витебчан собрались в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде 2 августа. Хоккеисты Витебска с победы стартовали в Кубке Солея. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: настроение хорошее, замечательное. К этому всего еще бы несколько утренних приветов кому-нибудь передать. Но ничего, скоро это сделаем в рубрике «От А до Авто», буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Ну вот, друзья, вот теперь мы как раз-таки и пособираем с вами утренние автоприветы. Напоминаю для тех, кто, возможно, подзабыл за выходные, возможно, они у кого-то были насыщенными, что у нас здесь автоприветы. Да, вот смотрите, где бы вы ни находились, на светофорах, в пробках, в местах для остановок и стоянок, либо просто во дворе, посмотрите по сторонам и гляньте, какие номера автомобилей и какие автомобили вас окружают. Любым удобным способом напишите их номера к нам в Viber, либо Telegram 7071-071, код 29. Ну и набросьте несколько приятных слов. Обязательно пишите и свой номер автомобиля. Увидим, от кого, кому и какой приветик полетит. В общем-то, если же свои есть заготовленные, присылайте для друзей, близких, коллег, знакомых. Ну и, конечно же, циферку мы с вами ловим. Давно мы с вами не ловили шестерочку в автомобильных номерах. Поэтому, друзья, на цифру 6 сегодня пристальное внимание. В принципе, все. Погнали, полетели. Автоприветы.
1: Проспал? Разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: несколько мгновений и улечу зачитывать ваши автоприветы. Напоминаю, что любым удобным способом ловите номера мимо проезжающих, стоящих с вами автомобилей. Сбрасывайте все это в Вайбер, Телеграм. Ну и, конечно, ловим сегодня цифру 6.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Клич Полесья запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60-11-60. От А до Авто.
4: Итак, зачитываю, что же здесь нам прислали за автоприветы. Шестерочку мы ловили, плюс абсолютно незнакомым людям передавали приветы. Так, Павел нам пишет 65-11-2. Между прочим, вам привет направляется. Так, Алексей присылает нам сразу несколько автомобилей. Первый — это Honda 2063. Второй не вижу, к сожалению, этого. 6376, Белджи, по-моему. Вот, вам направляются приветы от Алексея. Александр говорит: всем доброе утро и хорошей недели. Что касаемо автопривета, 4654 получает Lada Largus свой. Вова говорит: привет, привет, чао, бонжорно из Венеции, Scania 366 NAR. Александр говорит: доброе утро, радио Витебск, передайте привет Артему Семенову, Елене Андрею, Саве. И сюда нам тоже отправляется один. 0417 автобусу привет, а также автомобилю Донг Фэнк 7786. Анна присоединяется на волне, говорит: хорошего всем дня. И что у нас здесь? 4672. Привет вам, автомобиль. Так, Елена пишет: Hyundai 1090 на связи. Ладе 7685. Привет на Титова. Любимому мужу Андрею, также Александру Мастрина 72, Вадиму Сергеевичу Мастрина 69. И на радио Витебск Привельск тоже улетает. Что касаемо автомобиля, 7685. Вот как раз таки как Елена и сказала. Леся нам пишет, говорит: доброе утро всем, отличного дня, хорошего настроения и только приятных дорог по скрипту над тем водителям, которые скрываются с места ДТП. Пусть совесть не дает покоя. А я отправляюсь наслаждаться заслуженным отпуском. Да, действительно, и такое бывает. Роман говорит: Лада Гранта около 3 штуков была с номерами 8622. Передаю привет и всем доброго дня и хорошего настроения. Вот так, друзья, спасибо всем вам за то, что написали свои и автоприветы, и цифры словили. И теперь дальше улетаем в следующий час на волне радио Витебск.
0: Разбудит шоу на радио Витебск.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На постоянном контроле в органах Комитета госконтроля находится выполнение поручений главы государства по расчетам нанимателей с работниками. По результатам проводимых контрольных мероприятий установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы, окончательного расчета при увольнении, среднего заработка за время трудового отпуска и в организациях города Витебска, Орши, Бешенковического, Витебского, Городокского, Докшицкого, Оршанского, Полоцкого и Чашникского районов. При этом сроки превышены до 30 дней. 8 должностных лиц предприятий привлечено к административной ответственности. Комитет государственного контроля Витебской области обращает внимание руководителей субъектов хозяйствования всех форм собственности, что невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством, влекут административную ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 50 базовых величин.
1: Новости региона.
2: 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде на празднование Дня десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси собралось порядка 2000 человек. Это ветераны соединения, военнослужащие и их семьи, жители Витебска и других регионов, которые по традиции приезжают на праздник, чтобы увидеть захватывающий дух показательные выступления крылатой пехоты, сообщает Витьба Чебай. Командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Ильюкевич на торжественном митинге зачитал поздравительный адрес президента Республики Беларусь. На плацу прошло награждение военнослужащих 103-й бригады, достигших высоких результатов боевой подготовки. Отдельным десантникам за профессионализм объявлены благодарности министра обороны. Накануне матчем Витебска и Могилева стартовал первый официальный хоккейный турнир нового сезона «Кубок Солея». Наши земляки одержали домашнюю победу со счетом 4-0. Голы провели Герман Пироговский, Никита Ядроец, Данила Коржов и Максим Лемешевский. Добавлю, что Витебск является одним из фаворитов Кубка Солея. За последние 4 года наши земляки дважды завоевывали этот трофей и в еще одном случае пробились в полуфинал. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска. Выпуска сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Продолжаем делать то, что у нас получается лучше всего с утра пораньше. Это ловить вот эту вот утреннюю суету. Ритм города постепенно, вливаясь в рабочие процессы. И если чувствуете себя морально каким-то или духовно разбитым, да, вот заварите чашечку кофе. Но не поскупитесь на это. 10 минут, а у вас настроение поднимется. А возможно, и окружающим даже легче станет с вами взаимодействовать. Ну, кстати, можете взаимодействовать и с нами на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Погнали дальше.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: общем-то, проводилось одно из исследований, знаете, оно такое, ну вот новость такая достаточно... На самом деле есть над чем задуматься. Вот представляете, 35 людей по всему миру не хотят общаться с родителями. Пропасть между поколениями становится все глубже. Оказывается, вот эти вот 35% людей полностью прекратили контакт с родителями, и еще 30% регулярно с ними конфликтуют. Главная причина — разрыв поколений. Дети считают, что родители якобы выросли в другой реальности и не понимают их современных проблем. Особенно остро конфликтуют дочки и матери, чья жизнь была сосредоточена на быте, а с отцами — из-за меняющихся взглядов на гендерные роли. Гармоничные семьи становятся исключением, а накопленные обиды только углубляют разрыв. Вот представляете, куда катится этот мир, так и хочется спросить. И тем не менее, знаете, всегда нужно находить какую-то, ну, точку соприкосновения, даже если у вас разные взгляды. Все же мы с вами разные, и просто брать и с родителями не общаться из-за этого, ну, это глупо как минимум. Все люди взрослеющие, все взрослые. Поэтому, друзья, знаете, что хочу сказать? Вот сегодня просто наберите каждый своим родителям, просто скажите, как их любите в очередной раз, и то, что все будет замечательно у вас и у них. Если есть какие-то обидки, вот можете попросить прощения, почему бы и нет? В общем-то, действуйте.
1: С утра пораньше разбудит шоу. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: представляете, вот, кстати, насчет звонков есть одна интересная статистика такая. Количество мобильных вызовов на одного человека по сравнению с 2020 годом упало в 5 раз. То есть, представляете, если раньше среднестатистический человек в день совершал от 10 до 15 звонков, то сейчас это вот буквально 2-3 раза набирают люди. Все, эра звонков постепенно уходит. Все у нас на мессенджерах, все у нас на СМС.
1: Это слушает весь

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Глава Национального олимпийского комитета поздравил сборную Беларуси по академической гребле с завоеванием наград на чемпионате Европы. В Германии более 100 городов ограничили потребление воды из-за аномальной жары. В Марокко в честь Трампа назвали трассу. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Поиграем с вами через несколько минуточек. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, не расходитесь и посмотрите социальные сети футбольного клуба МЛ «Витебск».
1: Радио «Витебск».

0: реклама.
1: 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Итак, друзья, у нас, между прочим, розыгрыш. Стартует очередной, вот очередная неделя и очередной набор в список претендентов на розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Что мы знаем, например? Знаем то, что здесь предельно легко и просто все это сделать. Нужно всего лишь догадаться, либо узнать, если вы знаете, правильно дать ответ на поставленный мною вопрос в Viber по номеру 70710 71. Вот, пожалуйста, все предельно просто. Задаю вопрос, получаю на него ответ. Если вы первый, все, залетаете в список претендентов. Ничего сложного в этом нет. Абсолютно. В общем-то, вопрос сегодня следующий. Вот выложили видео в социальных сетях футбольного клуба МЛ Витебск, как защитник Никита Баранок исполнил песню. Это такое наказание назначил главком МЛ Филипп Скалинский для того, кто последний выполнит упражнение на тренировке. А назовите, пожалуйста, песню, которую исполнял Никита Баранок.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.
2: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
1: 24/7.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Итак, друзья, мы большие молодцы, слышите, активно, видимо, кто-то знал, кто-то искал, но быстрее всех сегодня справилась с заданием Светлана, цифры ее номера заканчиваются на 502. Да, действительно, исполнял у нас Никита Баранок песню группы Нэнси, как она поется, «Чистый лист», по-моему. Вот и все, вот и молодцы, вот и молодец Светлана, вот и молодец Никита, не только умеет играть в футбол, но еще и поет. Ну а также, друзья, будем желать футбольному клубу МЛ Витебск удачи на этой неделе. Они встретятся в третьем уже квалификационном раунде Лиги конференций с футбольным клубом Борец из Боснии и Герцеговины. Поэтому будем следить за развитием событий. Ну а Светлана, вы залетаете в список претендентов. Вы молодец.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макс Лайн Витебск.
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макс Лайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макс Лайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Джей-Зи. Провожаем горячие хиты. Приветствуем следующие треки, которые отыграют в конце часа на волне радио Витебск. Ну а в начале следующей 60 минутки, как всегда, свежие новости от Татьяны Воронцовой. Встретимся и услышимся после.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил национальную команду страны по академической гребле с завоеванием наград чемпионата Европы. Об этом сообщает СББай. Глава НОК отметил трудолюбие, упорство и мастерство спортсменов, поднявшихся на пьедестал континентального форума и продемонстрировавших высокий уровень отечественной школы гребли. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы с двумя медалями. Татьяна Климович и Елена Фурман в женской двойке парной завоевали золото, а Евгений Золотой в мужской одиночке стал обладателем серебра.
0: Политика.
1: США и Иран проведут сегодня переговоры, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Президент США заявил, что речь идет о возможных договоренностях по судоходству в Ормузском проливе и иранской ядерной программе. Трамп утверждает, что стороны уже достигли договоренности по Ормузскому проливу и выразил надежду на заключение соглашения по ядерной программе Ирана. По словам Трампа, США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
0: В мире.
1: Более 100 городов Германии ввели ограничения на потребление воды на фоне аномальной жары и засухи. Об этом сообщает газета Bild. Причиной нехватки воды стали малое количество осадков зимой и весной, обмеление рек, а также несколько волн экстремальной жары. В ряде регионов уже запрещены полив садов и газонов, наполнение бассейнов и мойка автомобилей. В большинстве из 109 городов и округов ФРГ, где уже введено в действие постановление об ограничении потребления воды, меры затронули сельское хозяйство. Запрещен забор воды из рек и озер для орошения полей. Скоростная трасса Тизни-Дахла, протяженность которой составляет свыше 1000 километров, получила имя американского лидера Дональда Трампа, сообщает американские СМИ. «Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1000 километров эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», отметил король Марокко Мухаммед VI в письме американскому лидеру. Такое решение монарх связал в письме с признанием администрации Трампа в 2020 году суверенитета марокканского государства над Западной Сахарой. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: На радио Витебск разбудит шоу.
1: Но продолжаем все наше дело. Вот, пожалуйста, волна радио Витебск с вами. А сегодня прекрасное, замечательное событие. День арбуза. Вот, пожалуйста, все, уже пошли вот эти вот везде. Абсолютно на каждом шагу, в каждом магазине, на каждом рынке продаются. Ну и, собственно говоря, самая прекрасная ягода, которая только существует. Вот и поел, и попил, перекусил, все сделал. Да, конечно, на ночь лучше не стоит. Стоит перебарщивать с ним, но тем не менее, кто хочет, пожалуйста. Вот, поэтому предлагаю сегодня по пути домой зайти, взять где-нибудь либо половинку, либо целый, в зависимости от того, один вы не один, любите или особо так, просто перекусить, да, вот, чтобы вкусненько вам побыло. Тем не менее, да, вот, пожалуйста, таким образом отметим сия праздник. А возможно, у кого-то сегодня вообще свои.
0: Разбудит шоу на радио Витебск.
2: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: лепится.
1: Ой, любимый раздел нашей рубрики «Не лепится» – странные изобретения. А точнее, я бы даже сказал, зачем эти изобретения придумали. Вот, пожалуйста, один парень, Ален Пен, вернул курицам хвосты. Теперь они ходят как динозавры. Нет, речь не о тех курицах, у которых просто нет своих хвостиков. А именно сзади специальная накладка в виде роботизированного механического хвоста присутствует. В общем-то, он компенсирует смещенный центр тяжести и заставляет птицу держать корпус ровнее, почти как ее древние предки динозавры. Оказывается, птицы адаптировались моментально и даже не замечали наличия хвоста. По сути, вот получается, с помощью этого изобретения мы с вами получили кибердинозавровых кур. А вот зачем? Для чего и как это работает? Но, тем не менее, и такое имеется. Вот парень вообще горяч на свои всякие изобретения. Это его не первое подобное. Раньше он делал достаточно интересные эксперименты. Как там с этими, с котиками, когда, например, у них там что-то было, расстройство в ориентации. В общем, в пространстве они не ориентировались, он им помогал. Но там тоже такая штуковина придумана, что больше кот похож на какого-то кибер, либо сгенерированного нейронкой, нежели на настоящего. Вот и такое бывает, пожалуйста, ловите в очередной наш списочек маловероятно каких-то полезных изобретений. Еще одно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: неплохое направление. Москва-Дубай, между прочим, но Лющеботины. Поэтому, друзья, если, возможно, кто-то там направляется именно туда, дайте знать. И ходит ли туда на самом-то деле поезд? Вот очень интересно. Вроде как, лично по моим ощущениям, честно признаюсь, еще не смотрел, но вроде как, наверное, нет. Но у Лющеботины свои правила. Поэтому, возможно, спецрейс Москва-Дубай, рейс специально для нее.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси. Великобритания опасается выхода Франции из коалиции желающих. Немецкий оркестр духовых инструментов сыграл 72-часовой концерт ради рекорда. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Мензель.
1: Ой-ой-ой, да что ж это такое происходит? Вот смотрите, выходит новый фильм, например, да? И вы такие, ну все, буду смотреть. А потом понимаете, что оказывается, ну, нужно же разобраться в этих, как ты их, логических всяких штуковинах, чтобы не пропустить ничего. Например, вот выходит Человек-паук, да? И оказывается, чтобы понять вот этот вот фильм «Человек-паук. Новый день», вам придется смотреть 106 часов контента по 6 часов в день до премьеры. Это если вы, например, ничего не знаете о вселенной Человека-паука. Да даже если вы фанаты решили освежить свои воспоминания, либо что-то подзабыли, какую-то часть. Вот, пожалуйста, 106 часов придется вам потратить, чтобы не пропустить ни одной отсылки. Ну и если начать еще можно было вчера, аль сегодня, то нужно до 20 августа, до 20-го, до 21 августа вы успеете. Для тех, кто хочет освежить только ключевую линию вот этого вот Питера Паркера, хватит всего 15 часов. Там есть даже целые как-то подборки, что смотреть, когда и как, когда ты, например, пропустил одно или не вспомнил другое. Но это ничего себе, 106 часов, чтобы посмотреть новый фильм и понять все, что в нем происходит. А если я не хочу, у меня нет времени настолько, что тогда делать? Получается, новый Человек-паук только для избранных фанатов?
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Нашел я поинтереснее занятие, чем 106 часов смотреть «Человека-паука», прежде чем выйдет новый фильм, чтобы его понять. В общем-то, есть рубрика «Лови момент». Вот здесь вам понадобится всего лишь несколько секунд для того, чтобы взять свой мобильный телефон, сделать снимок и прислать к нам в Viber либо Telegram по номеру 7071071, код 29. Вот и все, друзья. Будем ловить моменты понедельника, какой он у кого. Увидим непосредственно уже через несколько музыкальных минут, ну и, конечно же, в полной подборке в телеграм-канале «Радио Витебск». Поэтому, друзья, прямо сейчас, вот 9.45, наша рубрика «Ловим момент каждый день». Берем в руку телефоны и фотографируем. 3, 2, 1, погнали! Фото, фото, фото!
0: «Радио Витебск».

0: Уже о следующем лете поет нам исполнитель. Еще это не закончилось, а уже про следующее. Поэтому, друзья, вот эти летние моменты и мотивы и ловим с вами. Где бы вы сейчас ни находились, что бы вас ни окружало, берите в руки мобильный телефон, фотографируйте, делайте снимок и присылайте к нам в мессенджеры Viber, Telegram 7071-071, код 29. Через несколько минуточек дам короткий комментарий по фото, ну и полная подборка.
1: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
3: Это будет наш тайм.
4: Всем привет, это группа Добро. У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте прямо сейчас на радио Витебск.

0: Вот видите, друзья, остается лишь ловить момент. Правильно нам братья Заситкевичи сказали в своем треке «Море, привет». Но, кстати, никто с моря не прислал фотографию. Очень и очень обидно хотя бы посмотреть через фото. Но, тем не менее, у нас есть другие достойные кандидаты в плане фото, которые, по которым сейчас и пробежимся. Вот, пожалуйста, Вова уже говорит, что выгружен, ждем работу. Пожалуйста, Скания. А Саня говорит, как всегда, конечное билево, жара здесь у нас лет. Солнце, вчерашние облака присылает нам Елена, а также сегодняшние фото чего-то. Фото чего-то. А Маша добавляет нам немного ярких красок. А Андрей говорит, привет сыну Кириллу. На Фрунзе Андрей находится. Друзья, кто еще не присылал фотографии, я напоминаю, что можно сделать абсолютно любую фотку, снимок и прислать к нам в мессенджеры. Еще несколько музыкальных минут у вас будет после завершения рубрики. Поэтому ждем, а пока горячий хит. Посмотрим, что же здесь нам предлагают. Какие воспоминания снять о лете. Ребят, такие ребята, как Хугель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт. Поехали!
1: Лови момент! Горячий хит на радио Виде.

0: Bell. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Больше 2300 котельных подтвердили свою готовность к очередному отопительному сезону. Составлены и утверждены графики регистрации необходимых документов. Еще в июне организации разработали планы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Сейчас зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей и 31% теплоисточников. Быстрее всего справились в Гомельской и Могилевской областях. Подготовка затронула не только централизованные системы отопления, но и частные домовладения. Завершить все должны до 20 сентября. За оставшееся время необходимо обучить обслуживающий персонал обследовать сети, оборудование, вентиляционные каналы, провести плановый ремонт и устранить неполадки.
1: В Беларуси.
2: Ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. В Витебской области ограничения действуют в Бешенковическом, Витебском, Городокском, Дубровинском, Лебельском, Лёзненском, Оршанском, Сенинском, Толочинском, Чашницком и Шумилинском районах. Перед походом в лес необходимо проверять актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.
1: В мире.
2: Великобритания испытывает опасения относительно возможного выхода Франции из коалиции желающих. В случае победы на выборах президента в 2027 году лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Об этом сообщает СББай. Ле Пен и Меланшон не поддерживают милитаристский и антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона, что вызывает тревогу в Лондоне. По информации СМИ, британские власти допускают, что фигура нового президента Франции может поставить под сомнение будущее коалиции желающих и обмен разведданными между странами. В немецком Нюрнберге состоялся беспрецедентный музыкальный марафон. Почти 1800 исполнителей представили трехдневный концерт духовой музыки, который может войти в историю как мировой рекорд. Площадкой для масштабного события стала церковь Святого Иакова. Чтобы исполнение оставалось непрерывным, музыканты работали посменно. Участники регулярно сменяли друг друга, не допуская пауз в звучании. По данным СМИ, в течение 72 часов в стенах церкви не умолкали духовые инструменты. По завершении музыкальной части программы в том же храме состоялось масштабное богослужение, собравшее множество людей. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта-Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: These streets are far from black and white.

0: Финальный час ожидает нас с вами вот незамедлительно. Поэтому мы должны с вами успеть и поинтерактивить, и пообщаться. И музыку послушную, конечно же, кое-что забрать себе. С сегодняшнего дня на волне радио Витебска вновь с 10 до 11 второй завтрак. Вот вам и пожалуйста. Будем вновь выдавать вам пиццы. Вкусные такие, невероятные, замечательные. В общем-то, все как всегда имеется. Поэтому ждем игры. Ну и, конечно же, участники, приготовьтесь. Есть положение, оно доступно на сайте radiovitebsk.by и в наших остальных социальных сетях. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ним заранее, до момента игры. Ну а так, в принципе, все.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну и не нужно. В понедельник с утра пораньше не до этого. А вот до чего, так это можно развлечься, немножко поулыбаться. Вместе с нами посмеяться в рубрике «Даже не думай». А вам выдается стартовая фраза. Вы ее вводите в Viber, Telegram 7071071. А дальше выдает автозаполнение ваших мобильных телефонов. Вам варианты слов, которыми можно продолжить. Вот как минимум по три на каждый из словечек, на каждое продолжение вам будет предоставлено. Выбирайте то, что нравится, то, что хотите, нажимайте. Если это несуразно, да ничего страшного, это же не вы, это за автозаполнение. Где-то может получиться, да, полный бред. Бредятина такая, что ни словом сказать, ни пером описать. А где-то наоборот, очень и очень в точку и улыбательно смешно. Поэтому, друзья, действуем. Что касаемо фразы, вот можете ее прямо сейчас и начинать вводить. «Срочно принеси на работу». А дальше пока троеточие. Но это только пока, потому что я уверен, вы уже начинаете заполнять. Поэтому несколько музыкальных минут, обязательно все зачитаю. Напоминаю стартовую фразу, и работает автозаполнение. Срочно принеси на работу. Поехали.
1: Радио Витебск. 91,2

на работе. Маша говорит, срочно принеси на работу будильник. О, это хорошо, особенно в понедельник с утреца, да? Так, Светлана говорит, срочно принеси на работу. В этом случае мы будем делать деньги на карточку Сбербанка. Мы открываем бизнес. Виктория говорит, срочно принеси на работу мою футболку. Срочно принеси на работу мою зарядку. Как будто бы очень сильно вы собирались с утра и не успели ни то, ни другое с собой взять. Так, Ольга говорит, срочно принеси на работу и деньги, и не только для себя. Опять деньги. Ой, интересно. Татьяна говорит, срочно принеси на работу с собой и не будем ничего делать в таком состоянии. Света, срочно принеси на работу в сфере туризма и путешествий. По поводу того, что я не могу отправить отчет по практике в отпуск. Вот, пожалуйста. В отпуск нужно отправлять всех, даже отчеты. Надежда говорит, срочно принеси на работу. В понедельник утром я буду находиться в отпуске. Ой, а вот это вот хорошо. Срочно принеси на работу минералки, говорит Игорь. Александр, срочно принеси на работу свой личный кабинет и выбирайте интересующий вас магазин. Екатерина пишет, срочно принеси на работу меня. Вот, тоже. В понедельник доставочка, это неплохо до работы. Алла говорит, приказ. Срочно принеси на работу приказ о приеме на работе по-срочному. Класс. Олеся говорит, срочно принеси на работу совесть из архива. Вот это супер. Слушайте, иногда бывает, что где-то там лежит пылица действительно на задних полках. Диана говорит, срочно принеси на работу мне, пожалуйста, бумагу для печати, чтобы мне ее отдать на подпись. Ольга говорит, срочно принеси на работу завтра утром меня, опять же. А Света говорит, срочно принеси на работу, пожалуйста, мне деньги, я хочу купить себе машину. Вот это кофе-брейк у вас, Светлана, мог бы получиться, да? Сидели такой, кофеечек попивали тут. Хоба, хочу машину и купила. Да будет так, слушайте. Ну а мы с вами сейчас предлагаю немножко размяться и ножкой подвигать. Леша Свик нам тут танцы до утра предлагает.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Брестская «Динамо» поднялось на 4-е место в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». В домашнем поединке 16-го тура подопечные Александра Седнева разгромили на своей арене бобруйскую «Белшину» с сухим счетом 4-0. До этого «Ислыча» держала 5-ю викторию подряд, одолев на выезде футболистов Барановичи с результатом 4-3. «Гомель» уступил на своем поле «Витебску» 0-1, а «Дзержинский Арсенал» в Борисове проиграл Минску 1-2. В первом матче 16-го тура Могилевский «Днепр» у себя дома трижды вел в счете, но не удержал победу над аутсайдером турнира новополоцким «Нафтаном», сыграв в ничью 3-3. Три поединка перенесены на более поздние сроки. «Динамо» Минск, «Славия» Мозырь, «Батэ» Борисов, «Неман» Гродно, «МЛ» Витебск, «Торпедо» БелАЗ Жодина. Белорус Владимир Чернов стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе, которая проходит в подмосковном Игнатово. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. В первый день турнира состоялись соревнования мужчин в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров. Лучший результат показал наш Владимир Чернов. Еще один белорус Александр Качевский занял 4-е место. Всего участие в Кубке принимают около 400 стрелков из 42 регионов России, а также наша национальная команда. Турнир завершится 9 августа. На проходящих в Астане играх будущего 2026 года стали известны победители и призеры в дисциплине Battle Royale. Участники соревнований определили лучших в компьютерной игре PUBG Battlegrounds. Матчи в тактическом шутере принял национальный теннисный центр Beeline Arena. На турнире выступили 16 команд из 9 стран. Победителем игр будущего стал китайский коллектив 17 Gaming, который за 15 раундов набрал 131 очко. Второй результат 120 баллов показали вьетнамские геймеры. Тройку сильнейших замкнула французская команда, в состав которой вошли три российских киберспортсмена, а также белорус Александр Пучко. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: что, друзья, несколько минут, и кому-то из вас улетит от волны радио Витебск вкусная пицца. Да, в прямом смысле, потому что начинаем розыгрыш. Второй завтрак возвращается. Присоединяемся.
1: В ритме твоего города.

0: Итак, друзья, вспоминаем, как мы с вами играли во второй залп «Завтрак на волне» Радио Витебск. Все предельно просто. У нас есть вопрос. Мы задавали этот вопрос нашим сотрудникам Радио Витебск. И вот правильным ответом будет являться самый популярный ответ среди сотрудников Радио Витебск на поставленный вопрос. Вам нужно его угадать. Причем при всем при этом мы звоним сюда, в эфирную студию 60-20-60-60-20-70 и прям-таки вот отвечаем. Друзья, напоминаю еще раз, есть положение, оно доступно на сайте radiovitebsk.by и в наших других социальных сетях. Обязательно ознакомьтесь для того, чтобы, ну вот, 100% забрать свою пиццу. Ну а пока, прямо сейчас, вот я называю вопрос. Какое блюдо вы всегда готовите себе на день рождения? Вот, пожалуйста, вот такой вопрос у нас был. Все, жду ваши звонки. 60-20-60-60-20-70. Прямо сейчас могут сюда поступать и можете отвечать. Вот, задавали мы вопрос и дождались. Так, есть у нас на линии звонки. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Так, как ваше имя?
1: Галина.
0: Галина, ну давайте попробуем. Какой вариант ответа? Что вы дадите?
1: Оливье.
0: Эх, вкусно, конечно. И был такой вариант, но не самый популярный. Спасибо большое за попытку. Играем дальше. Телефоны в студии, звоните. Доброе утро.
2: Доброе утро. Возможно, это торт?
0: Нет, это не торт. Торт — это как украшение, но тем не менее. Спасибо за попытку. 60-20-60-60-20-70. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, ваш вариант. Что еще раз?
1: Пюре.
0: Нет, не пюре. Давайте, знаете, пойдем куда-нибудь во что-нибудь мясное. Вот куда-то туда, в ту сторону. 60-20-60-60-20-70. Жду ваши варианты. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Так, ваш вариант.
1: Мясо по-французски.
0: Мясо по-французски. А это что, как это еще называется?
1: Как еще отбивные.
0: Вот, отбивные. Все совершенно верно. И забирайте себе, конечно, не мясо по-французски, но вкусную классную пиццу от волны Радио Витебск. Как ваше имя?
1: Галина.
0: Ой, вы дозвонились вновь,
1: да,
0: Галина.
1: Да.
0: Супер, попытка номер два приносит вам успех. Галина, пользуйтесь моментом, передавайте приветы.
1: Всем хорошего настроения.
0: О, отлично. Коротко, четко и ясно. Галина, оставайтесь на волне. Никуда не убегайте, запишу ваши данные. Ну, а мы пока давайте послушаем, так ли это на самом деле.
3: Отбивные. Салат оливье.
4: Жаркое.
3: Отбивные.
4: Отбивные.
3: Отбивные.
4: Отбивные.
5: Бутерброды с лососем.
3: Бутерброды с красной рыбой.
4: Салат.
0: Ах, несколько бутербродиков затесалось туда в этот список, но отбивные в приоритете. Вот такое вот блюдо на день рождения. Друзья, напоминаю, каждый день с 10 до 11 второй завтрак на волне Радио Витебска. Дарим каждому пиццы.
6: Твое утро разбудит шоу.
7: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
8: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
9: Это будет наш тайм.
10: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: Ой, все, друзья, вот и утро наше раннее подошло к своему финалу, к завершению. Все с вами успели, как всегда, поделились много чем, много чего обсудили и разыграли, поиграли. Ну вот, теперь же дальше у нас по планам музыкальный бранч. И, естественно, это новинки, это какие-то новости, полезные штуки, все, что касается музыки, да и не только на самом-то деле. Все, друзья, на сегодня вам буду желать приятного понедельника. Пускай он скорее закончится, пускай вы скорее вернетесь домой. Ну а завтра уже с новыми силами. Помним, вторник — самый рабочий, самый плодотворный день недели на рабочие моменты. Все, у микрофона был Влад Кузьмин, это было «Разбудит шоу». До завтра, пока-пока, всем музыки!
1: На радио «Витебск».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Незабываемые впечатления для юных путешественников. Дети из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама отдыхают в Зубрёнке на берегу Нарочи, сообщает Ньюсбай. В Беларусь приехали талантливые школьники, перспективные спортсмены и юные артисты по приглашению нашего президента. В ежедневном расписании процедуры для оздоровления, творческие занятия, спортивные состязания и познавательные экскурсии. За время отдыха иностранные гости знакомятся с повседневной жизнью белорусов. Добрая традиция по приглашению детей из других государств существует с 2017 года. За этот период оздоровления и лечения в Беларуси получили более 2500 детей. География стран с каждым годом расширяется.
0: В мире.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост уже после сентябрьских региональных выборов. В сентябре состоятся выборы в Саксонии, Анхальт, Берлине и Мекленбурге, Передней Померании. Опросы показывают слабые результаты для правящей партии Христианско-демократического союза. Рейтинги правительства во главе с Фридрихом Мерцем также в последнее время низкие. В качестве вероятного преемника называют Хендрика Вюста, премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии. На Кубе накануне вечером в очередной раз была полностью отключена электроэнергия. Об этом сообщили в пресс-службе государственной энергетической компании страны, сообщает Reuters. Отключение электроэнергии последовало за тремя общенациональными блэкаутами в июле. Кубинские власти считают главной причиной критической ситуации в сфере энергетики на острове многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны правительства США и усилившиеся с начала этого года санкционные односторонние меры Вашингтона, в том числе топливную блокаду. В Нью-Йорке впервые подтверждено наличие вируса, передающегося клещами, для которого нет вакцины или лечения. Об этом сообщает телеканал Fox News. Первый пациент с вирусом был обнаружен в 2014 году и назван в честь округа Бурбон, штат Канзас, где он был впервые выявлен. Впоследствии этот пациент скончался. Кроме того, с момента регистрации первого случая вирус Бурбон связывают как минимум с еще двумя смертельными случаями. Всего было зарегистрировано 6 случаев заболевания среди людей. В пресс-релизе говорится, что многие медицинские работники также не знакомы с этим вирусом, что увеличивает вероятность неправильной диагностики. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

Доброе утро, Витебск! Понедельник, 3 августа на наших календарях. И если вы уже проснулись, вы настоящий герой. Я рад приветствовать каждого, кто открывает эту неделю и новый месяц вместе с нами. Хочу сообщить вам небольшую новость, которая и так всем понятна. Лето, к сожалению, выходит на финишную прямую. И у всех нас включился режим такой легкой паники. И вместо того, чтобы проживать яркие эмоции, август начинает превращаться в период, когда мы отчаянно пытаемся впихнуть в оставшиеся 4 недели все то, что лениво откладывали предыдущие 2 месяца. Но, друзья, торопиться точно не стоит. Если бежать слишком быстро, пытаясь успеть вообще все, этот месяц пролетит еще быстрее. Так что давайте лучше спокойно проживать каждый момент. Замрите на секунду, сделайте глоток кофе, поймайте лицом теплый ветер, скушайте, я не знаю, кусочек арбуза и никуда не спешите. Лето еще здесь, наслаждайтесь им с удовольствием. А что касается волны радио Витебск, мы по традиции станем идеальным плейлистом для вашего августа в рамках начинающегося бранча. Сбрасывайте сонливость, делайте приемники погромче. Саша Стрельцов с вами у микрофона. Мы начинаем этот месяц на правильной волне. Музыка.

0: Челлендж премьера.
1: Продолжаем наш эфир, и прямо сейчас на часах время самой аппетитной и музыкальной паузы. В эфире рубрика «Бранч премьера» — место, где мы пробуем главные музыкальные новинки. Сегодня в нашем меню трек, который обречен стать главным украшением летних плейлистов. Этот сингл вышел 10 июля, и его автор KDDK — абсолютно уникальная, феноменальная фигура для нашей музыкальной индустрии. Фанаты наверняка помнят его под псевдонимом Джем, и именно он еще на рубеже 2010-х годов стал одним из первых российских рэперов, начавших делать мощные фиты с мировыми легендами вроде Фредера Стара из группы Onyx. Сегодня Кирилл — влиятельный продюсер и основатель легендарного лейбла Effective Records. На минуточку, это единственный лейбл в СНГ, обладающий премией Грэмми. Сам же KDDK регулярно выпускает совместные работы с титанами американской сцены от Wiz Khalifa и до Juicy J. И вот свежий релиз под названием «Bambolio». Само слово переводится с испанского как «движение в танце», а в контексте песни это настоящий манифест абсолютной свободы. Это трек о том, как важно отпустить все заботы, жить здесь и сейчас и проживать жизнь по своим собственным правилам. KDDK виртуозно взял этот легендарный вайб беззаботности и упаковал его в ультрасовременное электронное звучание. Давайте не будем терять ни секунды, а сразу после прослушивания залетайте и голосуйте в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: «Бранч премьера».

0: радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

Дорогие радиослушатели, пришло время для замечательной программы «Шоу Тайм». В ближайшее время на волне радио «Витебск» мы заглянем за кулисы шоу-бизнеса и узнаем, чем дышат, где отдыхают и что скрывают наши любимые звезды. Мы ничего не упустим и обо всем поговорим по порядку. Денис Клявер выпустил клип на новый поп-рок-сингл «Не плачь, Анастасия».

0: Это редкий случай в карьере артиста, когда он исполнил чужую песню. Трек так сильно запал ему в душу после победы на ТВ-шоу, что певец решил снять на него видео. Клявер отметил, что несмотря на конкретное имя в названии, романтичная композиция уже покорила сердца людей по всей стране. И сейчас музыкант готовит целый альбом в новом для себя рок-звучании. Что касается шоу-бизнеса, то звезда франшизы «Человек-паук» Джейкоб Баталон, игравший Неда, тайно женился на дизайнере интерьеров Веронике Лихов. Актер случайно проговорился об этом во время интервью в рамках промо-тура новой картины, назвав спутницу своей женой. Позже поклонники заметили у артиста обручальное кольцо, а сама Вероника уже сменила фамилию в социальных сетях. Изначально влюбленные планировали пышное торжество в Европе, но в итоге предпочли зарегистрировать брак без лишней огласки. Джастин Бибер отдал на добрые дела свои кроссовки знаменитого бренда. В них он пел на финале чемпионата мира по футболу. Организаторы думали продать обувь за 2-4 тысячи долларов, но на торгах цена поднялась до 26 400. Сам бренд добавил фонду точно такую же сумму, удвоив сбор. Всего на аукционе продали 27 вещей знаменитостей, а все событие принесло 652 630 долларов. А это почти 8 раз больше, чем ждали организаторы. И в завершении мы узнали, что перед стадионным шоу в Москве Дима Билан вывихнул колено, но скрыл травму от фанатов, чтобы избежать лишней жалости и обвинений в пиаре. Весь концерт за кулисами дежурил его личный хирург Павел Александрович, с которым артист сейчас обсуждает дальнейшее лечение. Билан подчеркнул, что принципиально рассказывает о трудностях только после выступлений, в отличие от коллег, использующих хайп ради аншлагов. Певец считает важным сначала профессионально отработать шоу, а уже потом делиться подробностями. Вот такие новости. Шоу Тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Шоу Тайм. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: В начале этого часа мы с вами говорили о том, как важно замедлиться. Август только начался, и не нужно спешить скорее прожить этот последний месяц лета. Так что давайте ловить каждый момент. Постарайтесь успеть все, но без суеты. Прогуляйтесь по вечернему городу без телефона. Послушайте, как шумят деревья в парке. Встретьте хотя бы один рассвет. Посидите на летней веранде с любимой книгой. И, конечно же, купите огромный сочный арбуз, чтобы съесть его прямо руками, пачкая локти сладким соком. Кстати, не зря заговорил об арбузах, потому что сегодня, 3 августа, отмечается день, угадайте чего? Арбуза, правильно? Так что у вас есть официальный, одобренный календарем повод устроить себе сладкую жизнь. Главное, помните, если после съеденного арбуза вам ночью приснится море, то это вообще не к добру. Так что всем приятного аппетита, никуда не переключайтесь, впереди много отличной музыки и хорошего настроения.
1: Музыкальный бранч.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Судя по названию, ребята Дэйв и Тэм с треком Rain Dance отчаянно вызывают дождь своими танцами. Но пока они там шаманят, мы тут времени зря не теряли, за этот час успели много всего, а главное, заценили нашу бранч-премьеру под названием «Бамболио» от KDDK. И пока ваши соседи не начали стучать по батареям от этого ритма, переходите в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Там уже висит свежий пост, голосуйте за лучший, по вашему мнению, вариант и не стесняйтесь писать ваше мнение по поводу данной композиции. А вот итоги подведем в финале программы. Ну а мы финалим этот час, послушаем еще немного музыки, а затем узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Музыка.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций Беларуси отправляются в Казахстан для участия в тактико-специальном учении «Вершина братства» 2026. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Учения пройдут с 3 по 9 августа. Военнослужащие отработают вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
1: В Беларуси.
2: Квота на льготный ввоз электромобилей все меньше осталось. 1500 белорусы за июль по льготной квоте ввезли в страну 768 электромобилей. Об этом гласят данные Государственного таможенного комитета Беларуси. А юрлицы уже полностью выбрали выделенное им количество электрокаров, которые можно было ввести на льготных основаниях. Теперь компаниям и организациям при планировании импорта таких авто нужно будет уплатить ввозную таможенную пошлину 15% от стоимости машины.
1: В мире.
2: Во Вроцлаве 18-летний украинец нанес серьезные ножевые ранения 30-летней местной жительнице. Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома. Пресс-секретарь управления полиции Вроцлава Александра Фрейс уточнила, что женщина находится в больнице в критическом состоянии. Нападавший был задержан полицией вскоре после инцидента. Ему грозит до 25 лет лишения свободы. Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило все проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто является преступником или жертвой. Китайские ученые изучают способ уничтожения астероидов, представляющих угрозу для Земли, с помощью ядерного оружия, размещенного внутри небесного тела, сообщает ТАСС. Предлагаемый метод предполагает использование двух беспилотных космических аппаратов. Сначала один из них должен прорубить на поверхности астероида глубокое отверстие, а после второй аппарат сбросит в него ядерную бомбу. Согласно результатам моделирования, взрыв ядерной бомбы мощностью 3 мегатонны способен полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туп» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: всем пламенный полуденный привет! Вы на волне радио Витебск, на связи Саша Стрельцов. И самое время поставить дела на паузу и переключить голову в режим легкого релакса. Кстати, о цифровой перезагрузке. Пока мы тут пытаемся поймать дзен среди рабочих чатов, технологии зашли куда-то совсем далеко. Вы знали, что нейросети теперь официально умеют расшифровывать кошачьи мяуканье и собачий лай? Разработчики выпустили приложение, которое переводит звуки питомцев в человеческую речь. И знаете, какой главный вывод сделали тестировщики? Оказывается, 90% времени наши любимые хвостики говорят нам банальное «дай поесть», «уйди, я сплю» или «смотри, как я умею орать без причины». Никаких великих тайн, в принципе, как мы все и предполагали. Просто бытовые капризы. И тут я подумал, как же хорошо, что радио ведут живые люди, а не роботы. И, конечно, парень умный, но он никогда не сможет прочувствовать момент и поставить песню, которая идеально попадает в настроение этого дня. А вот мы можем. Откладываем гаджеты в сторону и доверяем свои уши настоящему живому и качественному звуку. Тем более, что через несколько минут я вам скажу для вас, ребята, будет интересная и, я бы даже сказал, очень вкусная игра. Будем прокачивать вашу интуицию, поднимать аппетит и, конечно же, раздавать классные подарки. Так что ни в коем случае не переключайтесь, разминайте пальцы для смс-ок и готовьтесь побеждать. А прямо сейчас включаем громкость на максимум, ведь в эфире невероятно стильная коллаборация, которая раскачает этот полдень на раз-два. Встречайте You Not Us и Lavinia с треком Canyons.
1: Музыка.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск, слушай свое.
4: Салют, это Холли Флейм, ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.
5: Ленточка в кассе. Знает Любочку.

0: эфире Радио Витебск. FM-пикник.
1: Ребята, у меня для вас просто потрясающие новости. За окном идеальная погода, а это значит, что на радио Витебск официально стартует игра FM-пикник. Судя по дорогам, половина из вас уже вовсю пакует пляжные большие зонты и маринует мясо. Если вы прямо сейчас крутите руль по дороге на дачу или к озеру, ловите наш огромный привет. Отдыхайте, кайфуйте, ну а мы берем создание курортной атмосферы на себя. Тем более, что мы запускаем данную игру длиною в целый месяц. По будням в этом эфире мы будем отбирать по одному претенденту на главный приз, а вот по пятницам устраивать большой еженедельный розыгрыш. Подарки будут меняться, но все они строго про кайфовый отдых. Эту игру представляет торговая марка «Ганна», и именно от нее на этой неделе мы разыгрываем просто бомбический, наивкуснейший, огромный запас шашлыка для вашей отличной компании. Хотите забрать гору сочного мяса к выходным? Тогда прямо сейчас заходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск», находите там свежую картинку с аппетитным шашлыком и внимательно считайте все кусочки на ней. Получившееся число отправляйте нам в Вайбер на номер 7071071 и картинка полетела, поехали!

0: которая слушает.
1: Стоп-игра, поздравляю, у нас есть первый претендент, ее имя замечательная Ольга, мы вас поздравляем, этот набор шашлыка отправляется к вам. Нет, нет, не отправляется. Ну а в пятницу, конечно же, отправится, не сейчас, но в пятницу. Вот такая вот замечательная игра.

0: Уважаемые участники, спасибо вам еще раз огромное за участие в данной игре. Так торопился, представляете, что забыл озвучить правильный ответ. А правильный ответ таков: 14 кусочков было на этой замечательной картинке. А претендент у нас уже выбран, как я и говорил, ее зовут Ольга. А финальный розыгрыш среди всех претендентов будет в эту пятницу. А вот если кто-то не успел, не расстраивайтесь, то у вас еще будет возможность поиграть в следующие дни. А пока...
1: Музыкальный бранч. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: нашего региона. 96-летие воздушно-десантных войск отпраздновали в Новополоцке. За порчу более 6,5 тысяч тонн молока с работников АПК Сенинского района взыскали ущерб через суд. Хоккейный клуб «Витебск» с победы начинает Кубок Руслана Салея. Подробности в начале следующего часа.
1: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
3: День на радио «Витебск».

0: Друзья, минутку тепла в ваш рабочий день. Если вы прямо сейчас сидите на месте, смотрите на экран и с легкой грустью думаете, а в чем же смысл моей работы? Приношу ли я пользу этому миру? Дорогие мои, выдохните и не мучайте себя этими мыслями. Ученые тут провели исследование и выяснили, те, кто постоянно ищет в карьере какую-то великую миссию, чаще всего и выгорают. Ваш мозг просто очень старается, переживает и в итоге невероятно устает от этого напряжения. Так что, ребят, я вас очень сильно понимаю в этом плане и предлагаю сегодня побыть к себе чуточку добрее. Смысл в работе — это, конечно, замечательно, но иногда самая лучшая миссия — это вот искренне просто улыбнуться коллеге, заварить вкусный чай и вовремя уйти домой к любимым людям. А вот для идеального настроения прямо сейчас ловите нашу волну замечательной музыки.
1: Музыкальный бранч. Реклама.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: пока в наушниках звучит ностальгический, эйфоричный и объединяющий вайб Sunrise от исполнительницы Shoes, мы потихонечку начинаем настраивать радары на ваши сообщения. В течение следующего часа с 13.00 по 14.00 ворвемся в эфир с вашей любимой программой «Музыкальный агент». Так что готовьте свои мобильные телефоны, разминайте пальцы и вспоминайте, кому давно хотели передать привет. Пишите в Viber, Telegram, Radio Vitebsk. Номер, конечно же, неизменный 7071-071. Не стесняйтесь, будем ждать ваших сообщений.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Ну вот, друзья, этот час пролетел на одной волне, и мы плавно подходим к экватору. Надеюсь, ваше начало трудовой недели проходит на отличной высоте, на такой же высоте, как вчера вся страна отмечала день ВДВ. Ну, кто-то отмечал тихо, спокойно, в кругу семьи, вечерком, а вот кто-то покорял фонтаны и раскрывал парашюты. Ну, а мы с вами сегодня продолжаем уверенный полет по волнам хорошей музыки. Никаких турбулентностей, только отличный настрой. Уходить далеко не советую. Буквально через пару минут начнем новый час, а вместе с ним, как я уже и говорил, программа «Музыкальный агент». Так что готовьте свои поздравления, привет и признание в любви. Или же вы хотите поздравить человека, который очень сильно любит арбузы, неважно, что угодно, пишите Viber, Telegram, Радио Витебск, номер 7071071. Далеко не переключайтесь, скоро услышимся. Музыка.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В день ВДВ сил специальных операций в микрорайоне Боровуха в Новополоцке у памятника героя Советского Союза Василия Маргелова прошел торжественный митинг, сообщает «Витебские вести». В этот день у монумента собралось крепкое братство ВДВ. Десантники в тельняшках и синих беретах пришли разделить праздник с самыми близкими женами и детьми. К ним присоединились руководство города, представители предприятий и организаций Новополоцка, а также воспитанники военно-патриотических клубов, классов и отрядов. В знак памяти о павших героях к памятнику Василия Маргелова возложили цветы. Под звуки гимна ВДВ «Синева» участники почтили подвиг десантников, после чего ветераны отправились в торжественный автопробег.
0: Новости региона.
1: По иску прокуратуры Сенинского района за порчу свыше 6,5 тысяч тонн молока с двух работников сельхозпредприятий суд взыскал материальный ущерб. Об этом Белта сообщили в пресс-службе информации прокуратуры Витебской области. Лаборант химико-биологического анализа на одном из сельхозпредприятий района не уведомила руководство о неисправности насоса, из-за чего сырье не сдали вовремя на переработку. Молоко хранилось в холодильнике свыше 40 часов, а по техрегламенту должно быть не более 36. На третьи сутки работник лаборатории решила сдать молоко, но на перерабатывающем предприятии зафиксировали его повышенную кислотность. Более 2 тонн продукции признали браком и вернули обратно. Из-за порчи молока предприятию-производителю причинен ущерб в сумме более 2000 рублей. Поскольку служебные проверки для установления виновных лиц не проводились, а ущерб в добровольном порядке они не возместили, прокуратура Сенинского района направила в суд исковые заявления в пользу сельхозорганизаций. В этом году 14 соискателей вышли на старт главного летнего трофея в нашем хоккее. На первом этапе они разделены на 2 группы. Фавориты, среди которых и наша команда, уверенно провели свои дебютные поединки. Славутич на своем льду победил Гомель 3-1. Металлург уничтожил на выезде Локомотив из Орши 10-2. Не подвел прогнозистов, которые верили в Медведей и Витебск в противостоянии с Могилевым 4-0. Первые баллы в копилку положены. Впереди тяжелейший выезд в гости к чемпиону в Жлобин. После этого возвращение на родной лед, где нашим очередным соперником станет химик из Новополоцка. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Всем очередной огромный привет. На часах 13.07. У микрофона Саша Стрельцов. И я очень рад, что этот час мы встречаем на одной волне. И знаете, очень хочу начать с такой новости, которая прямо сейчас разрывает все паблики о кино. Крупный стриминговый сервис провел исследование и выяснил, почему мы так часто пересматриваем старые фильмы и сериалы, которые знаем буквально наизусть, вместо того, чтобы включать громкие новинки. Психологи называют этот феномен эффектом эмоционального пледа. Оказывается, когда мы смотрим знакомый сюжет, наш мозг чувствует себя в абсолютной безопасности. Мы заранее знаем каждый поворот и финал. Это снижает уровень тревоги на 40% и возвращает нам чувство контроля над жизнью. То есть пересматривать 100 раз Гарри Поттера, что я делаю на протяжении каждого года, это не лень, а официальная забота о своем ментальном здоровье. Я вот лично очень люблю пересматривать всякие фильмы и сериалы, но не знал, что он несет за собой такой эффект. Только вот кино требует от нас пары часов свободного времени, а вот с музыкой все гораздо проще. Послушал какую-нибудь композицию и вернулся на 15 лет или 20, неважно. И вот чтобы этот эффект сработал на полную мощность, мы прямо сейчас запускаем нашу программу «Музыкальный агент». В ближайшие 2 часа мы с вами будем создавать свой собственный эмоциональный плед из самых лучших песен и искренних слов. Пишите свои приветы, поздравления и музыкальные заявки на наш Viber, Telegram под названием «Радио Витебск», номер 7071-071. И давайте сделаем этот день ярче вместе.
0: Музыкальный агент.

0: 2029 года. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Кстати, пока на нашей волне играл Ocean от Arcee, Tones и Platon, я тут заглянул в наши мессенджеры, а там уже целая куча ваших сообщений. Так что давайте не будем тянуть. Написал Александр. Добрый день, уважаемое радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Лещук Сергею на 76-й, соседу сверху и снизу, Олегу и Вячеславу. Конечно же, вам, Александр, и всему коллективу радиостанции Витебск, всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Александр, спасибо тебе большое, тебе тоже огромный привет. Также поступило сообщение от Анны. Здравствуйте, можете поздравить сына с днем рождения Федоровича Илью от мамы, папы и бабушки. Пожелать здоровья, оптимизма и всего наилучшего заранее. Спасибо. Конечно же, поздравляем. И вот уже первая партия приветов доставили, но у меня осталась еще небольшая стопочка ваших сообщений. Никуда не уходите, продолжим сразу после хорошей музыки.
0: Музыкальный

0: 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Музыкальный агент.
3: Ну а мы продолжаем нашу волну, и в эфире самая теплая рубрика. Вы прислали столько сообщений, и я не могу это держать в себе, написала Карина. А можете поздравить по радио Федорович Илью. Наш дорогой друг Карина и Максим поздравляют тебя с днем рождения. Пускай время летит быстро, пускай рядом будут достойные люди, и пускай все мечты сбываются. Верим в тебя и очень ждем встречи. А, кстати, к нам присоединяется также Яна. Здравствуйте, можно, пожалуйста, передать привет семье Чернявских и поставить песню «Мод Шаде». Конечно, мод будет у нас звучать дальше у нас в волне. И если вдруг кто-то подключился буквально только что, то напоминаю, что написать свои поздравления можно в наш Вайбер, Телеграм под названием «Радио Витебск», номер 7071-071. Не стесняемся, ждем ваших сообщений.
2: Музыкальный агент. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Наш чат буквально разрывается от ваших сообщений и приветов. Глаза разбегаются, но вы не переживайте, в течение часа мы точно успеем прочитать абсолютно все. У нас поступило сообщение от... вот такое вот сообщение. Радио Витебск, ловите праздничный привет. Поздравляем с днем рождения любимую маму Лену из Витебска. Мамуля, с праздником! Желаем крепкого здоровья, море счастья и чтобы визы никогда не кончались. Ты только-только вернулась из Европы, но мы уже соскучились и ждем европейских гостинцев. Мы тебя очень любим. С днем рождения! Следующее сообщение приходит от Елены. Добрый день, Радио Витебск. Всем слушателям прекрасного солнечного настроения. Передайте привет любимому мужу Андрею Александру на МАЗе 1372. И вам, ведущий любимого радио, тоже привет и благодарность за наше хорошее настроение. Поставьте по возможности лирика. Почему? Ваша рекомендация услышана. Если, конечно же, останется время, мы обязательно ее послушаем. И в эфире не отключайтесь от нашего эфира. Наш мессенджер открыт 24/7. Если вы вдруг не успели еще написать сообщение, пишите Viber, Telegram, номер 7071071. Поступайте, присылайте сообщение. Мы вас очень ждем.
0: Музыкальный агент. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Очереди транспорта в Литву и Польшу увеличились почти в 3 раза. Из-за пожаров на востоке штата Вашингтон эвакуированы 60 тысяч человек. Рекордно низкий уровень воды зафиксировали на 3 участках Рейна в Германии. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Итак, друзья, прочитал только что интересный факт. Обычный человек читает около 150 слов в минуту. Но ради ваших приветов и поздравлений я готов побить все рекорды скорости. Пишет Любовь. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего продуктивного дня, отличного самочувствия, прекрасного настроения. И пусть будет всегда только самые приятные встречи и беседы. Успеха, удачи, побольше приятных положительных эмоций и хороших радостных новостей. Теплое летнее солнышко, чтобы дарило тебе радость и надежду на будущее. И на душе будет тепло и уютно. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Береги себя, твоя любящая бабуля Люба. Огромное спасибо всему вашему коллективу Радио Витебск. Смотрим следующее сообщение. Добрый день, Радио Витебск и дорогие радиослушатели. Сашка, тебе особенный привет. Я совсем соскученная по тебе. Люблю тебя, мое солнце. Обнимаю, Алиса. Если можно, группу Добро. Ваша музыкальная заявка услышана. Добро так добро. Ловите тогда их недавнюю новинку под названием «На счастье».
1: Музыкальный агент.

0: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Продолжаю зачитывать ваши сообщения в рамках программы «Музыкальный агент». Здравствуйте, включите Газана, песня 67, и передайте привет пошелек Виктории Николаевне. Виктория Николаевна, вам огромный привет. А вот насчет композиции очень сомнительно, потому что такими треками, к сожалению, не располагаем в нашей библиотеке. Следующее сообщение от Татьяны. Любимый, я тебя очень сильно люблю, приезжай быстрее, я скучаю. Вот такое вот коротенькое и милое сообщение. Также к нам пишет Юлия. Здравствуйте, передаю привет замечательным поварам Цыгановой Елене, Щукиной Карине, Васильевой Ларисе, Лосовской Маше и Бобровой Татьяне. Желаю вам отличной смены, шикарного настроения, много счастья и любви. Поставьте, пожалуйста, градусы «Режиссер». Еще мы хотим сделать комплимент новому радиоведущему. Очень приятно вас слушать, так держать. Юлия, спасибо вам огромное за такие приятные слова. И в целом спасибо вам за вашу нереальную активность, но хорошую привычка передавать приветы не должна прерываться. Наш чат открыт прямо сейчас, поэтому не ждите следующего включения. Пишите свои поздравления и признания уже в эту секунду.
4: Музыкальный агент.
6: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интерио». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка. Музыкальный агент.
1: Наш почтовый ящик уже почти пуст, но у меня на столе осталось последнее финальное послание от Юлии. Добрый день, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения любимую доченьку Гореликову Лерочку. Мы тебя очень сильно любим. Поставьте, пожалуйста, песню «Мия Бойко. Экспонат. Спасибо». Лерочка, поздравляем тебя с днем рождения, а музыкальная заявка прозвучит дальше на нашей волне. И вот на этой крутой ноте наш интерактивный марафон приветов завершается. Спасибо всем за мощную энергетику. Если вы еще не успели доставить свое сообщение, не переживайте, наш интерактивный почтовый ящик откроется сегодня вечером с 16.00 до 20.00. Ну а пока завершаем этот час красиво и со вкусом. Экспонат от Мии Бойки. Музыкальный

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Глава государства Александр Лукашенко поздравил героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Ваши выдающиеся достижения в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта, говорится в поздравлении. Убежден, что ваш богатейший опыт и знания впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.
1: В Беларуси.
2: С пятницы очереди грузового и легкового транспорта в Литву и Польшу увеличились почти в 3 раза. Об этом сообщили Радио Мир в Государственном пограничном комитете. С вечера 31 июля латвийская сторона по техническим причинам приостановила функционирование пункта пропуска Григоровщина. В сложившихся условиях все транспортные средства следуют в объезд через погранпереходы на границе с Литвой. Перед пунктами пропуска Шальчининка и Бенекони и Мядененка и Каменный Луг скопилось 320 легковых автомобилей, что на 130 больше, чем накануне. С пятницы сопредельные проверяющие службы пропустили 63% от общего числа легковых машин.
1: В мире.
2: В городе Спокан и его окрестностях штат Вашингтон эвакуированы 60 тысяч человек из-за пожаров. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информацию местных властей. Кроме того, сообщается, что сгорело около 600 строений. Пожары в Спокане, втором по величине городе штата, за выходные охватили около 21 квадратного километра. На видео из района Спокана видны горящие здания, клубы черного дыма, поднимающиеся над жилыми кварталами, и руины домов, от которых остались только дымоходы. Местные чиновники выражают обеспокоенность тем, что в ближайшие дни погода, как ожидается, останется сухой и ситуация в регионе не улучшится. Из-за экстремальной жары уровень воды в реке Рейн в Германии достиг рекордно низких отметок, ниже всех значений, зафиксированных за время ведения наблюдений. Как информирует издание Bild, свыше сотни городов и административных округов вынуждены были ввести меры по ограничению водопользования. В Мюнхене гражданам уже нельзя орошать газоны, использовать воду для мойки автомобилей или наполнения бассейнов. Власти Ганновера запретили полив садовых участков при температуре воздуха выше 20 градусов. В Потсдаме прекратили орошение дворцовых садов, находящихся в государственной собственности. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Ольга Богданова, а партнер выпуска — сеть магазинов Веста.
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 42%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 15, местами до 8-9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

очередной привет, друзья! С вами в эфире Саша Стрельцов, и мы продолжаем. Знаете, вчерашний день перевернул мою душу, и, кстати, не только мою, и я просто обязан с вами этим поделиться. Гуляет, значит, моя девушка по центру города, кстати, ей огромный привет. Вокруг шум, суета, все куда-то бегут, и вдруг сквозь этот гул она слышит жалобное, громкое мяуканье. Присматривается, а там зажатый в самый угол сидит крошечный, испуганный котенок. И, судя по всему, малышка дико хотела кушать. Она его, конечно же, сразу накормила. И вот тут начался наш марафон добрых дел. Весь день напролет мы на пару пытались пристроить ее в добрые руки. И, к счастью, в итоге нашли человека, который занимается временной передержкой котят, и отдали малышку со спокойной душой и чистой совестью. Так что, друзья, не проходите мимо тех, кому нужна помощь. Творите добро, ведь именно такие маленькие поступки делают нас людьми и меняют мир вокруг. А сейчас настраиваемся на классную музыкальную волну. Прямо сейчас в эфире Эллок и Анита с треком Looking for Love. Музыка.

0: и до 3 января 2029 года. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Don't leave me tonight, что в переводе означает «не оставляй меня». Как же часто мы произносим эти слова, когда боимся потерять человека. Вот музыканты Accent, Sarah и Misha Miller только что буквально умоляли свою половинку остаться и не сжигать мосты. Но когда финал все-таки наступил, на смену мольбам всегда приходит растерянность. Ты остаешься один, смотришь по сторонам и пытаешься понять, куда же ушла эта любовь и где теперь искать ее следы. Главное вовремя сориентироваться в пространстве. Хотя вот Сергею Лазареву это дается непросто. Он уже тут или там ищет ответы на этот вопрос прямо сейчас на нашей волне.
1: Друзья, всем привет! Это Сергей Лазарев. Слушайте мою песню на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Это взрывной трек от легендарного диджей Smash и харизматичного поэт. Песня «Загадка», зашифрованная в лаконичные четыре буквы ATML. Напомню, что расшифровывается этот код как «Вечный вопрос, а ты меня любишь?». Кстати, если вы видели клип на этот трек, то знаете, что это не просто танцевальный хит, а настоящая глубокая история любви, пронесенная сквозь года. Ну а мы слегка откладываем романтику в сторону и плавно направляемся в наш телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Совсем скоро мы будем подводить там итоги нашей утренней бранч-премьеры. Напоминаю, что специально для вас мы уже опубликовали пост, где есть три варианта ответа. Переходите, голосуйте и выбирайте лучший, тот, который идеально подходит вашему музыкальному вкусу. И, конечно, если вы вдруг пропустили эту горячую новинку, не переживайте, в канале есть прекрасная возможность ее немножечко прослушать и познакомиться поближе. Скоро встречаемся на голосовании!
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси начал рабочую неделю с докладов. Сегодня глава государства встретился с министром сельского хозяйства и продовольствия, главой МЧС и председателем Гродненского облсполкома. На водоемах Беларуси за минувшие выходные спасли

0: 19 человек. Итоговый турнир WTA перенесен из-за ряда в американский Indian Wells. Подробности в начале следующего часа.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
2: День на радио «Витебск».

0: я напоминаю, мои дорогие слушатели, что совсем скоро будем подводить итоги нашей утренней бранч-премьеры. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Там уже стоит пост, три варианта ответа. Выбирайте любой, ставьте комментарии, не стесняйте. И, конечно же, оставляйте какие-нибудь реакции, нам будет очень приятно.
1: Музыкальный бранч. Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск.

0: Ранч-премьера.
1: Музыку послушали, а теперь настало время подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры. На календаре у нас прекрасный день, понедельник, начало рабочей недели. Ну и, как всегда, в этой рубрике мы знакомились с англоязычной новинкой. Напомню, на повестке дня была работа «Bamboleo» от KDDK. Эта работа уже успела на просторах интернета завоевать сердца многих слушателей. Ну и поставили ей огромное количество оценок. Сейчас посмотрим, какие реакции поставили вы. Но давайте немного вспомним, как она звучала на старте программы.

0: Вот такой вот подвижный релиз получился у ребят. Теперь понятно, почему у многих ноги несутся в пляс. Ну, по крайней мере, мои уж точно. Но переходим в наш открытый телеграм-канал. Пост перед глазами. Ну и, как говорил, три варианта ответа есть. Результаты у нас такие. 17% проголосовало за «Супер». 28% проголосовало за «Мимо». А вот 55% на пару раз. Вот такие вот результаты. Могу точно сказать, что сегодня побеждает золотая середина. Это стабильность, это хорошо, это очень радует. Хочу сказать огромное спасибо, кто принимал участие в голосовании. С новой музыкой будем вас знакомить, конечно же, уже завтра. А пока идем дальше и ловим следующий трек под названием «Триумфальный» от группы «Пицца». Всем приятного прослушивания.
1: Бранч премьера.
2: Всем здравствуйте, это «Пицца». Вы слушаете нашу песню на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Музыкальный бранч.
1: Ребятки, наш дневной эфир незаметно подошел к концу. Сегодня мы успели обсудить много интересного, посмеялись и даже узнали про самый сочный праздник этого лета — День арбуза. Поэтому прямо сейчас откладывайте все заботы, хватайте арбузы, да и, в принципе, дыньку можно. Собирайте лучших друзей и отправляйтесь классно проводить время на свежем воздухе. Знаю, что август на календаре часто навевает легкую грусть, но давайте не будем спешить и заранее волноваться о том, что лето заканчивается. Впереди еще много теплых дней. Я желаю вам потрясающего продолжения дня. Ловите лучи солнца и до встречи на волне радио Витебск. У микрофона был Саша Стрельцов. Всем пока-пока.
0: Музыкальный бранч.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси начал рабочую неделю с докладов. Сегодня глава государства встретился с министром сельского хозяйства и продовольствия. Как сообщил Юрий Горлов, ключевыми темами стали ход уборочной кампании, прогнозы на урожай по итогам жатвы, сев озимых культур и выполнение поручения по строительству профилакториев для телят. Подробности приводит Пул Первого.
2: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка, она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область миллион тонн зерна, буквально сегодня миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях на миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, мы это все у нас просматривается. Работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур. На сегодняшний день мы убрали уже практически 90% озимого рапса. Мы идем со значительным опережением прошлого года. Мы в этом году уже намолотили более миллиона тонн зерна озимого рапса. В прошлом году мы вышли на миллион зерна рапса в целом с яровым. Поэтому в этом году мы, наверное, продемонстрируем одно из высоких значений в достижении намолота этой культуры. Урожайность у нас также имеет исторический, наверное, рекорд. По урожайности рапса мы превзошли, значит, 30 центнеров с гектара. И вот эти 10%, которые остались убирать, мы видим, что за день мы даем более 40 центнеров с гектара урожайности. Конечно, это также позволит нам прирасти по общему намолоту рапса. Значит, убираем сегодня и колосовые зерновые культуры. Значит, на сегодняшний день уже убрали озимый ячмень, завершаем уборку ярового ячменя, озимой ржи – это те культуры, на которые надо сегодня обратить первостепенное внимание. Конечно же, еще остается нам убирать, и мы убираем параллельно озимую пшеницу, яровую пшеницу. Озимы, тритикали – это те культуры, которые нам дают максимальную урожайность. Поэтому мы вот на сегодняшний день видим, что при уборке этих культур мы по урожайности еще подрастем и, соответственно, прибавим в тот наш общий каравай нашего зерна. На республиканском совещании по подготовке к уборке зерна ставила задача главой государства вытеребить товарный лен до 1 августа. У нас все области справились с этой задачей. На сегодняшний день остается немного, там чуть более 9 тысяч гектаров семенноводческих посевов, которые мы в срок, в принципе, до 15-20 августа вытеребим с учетом созревания льна. Это больше касается наших восточных и северных регионов. Поэтому поставлена задача главы государства в целом и по уборочной кампании, и по уборке остальных культур будут выполнены в срок и качественно.
1: Также сегодня глава государства заслушал доклады главы МЧС и председателя Гродненского облсполкома.
0: Политика.
1: В МИД Беларуси назвали закрытие границы со стороны Латвии циничным предвыборным шагом. В официальном обращении министерства, выпущенном в ответ на приостановку работы латвийского пограничного пункта, отмечается, что латвийское руководство в стремлении укрепить свои электоральные позиции в очередной раз пренебрегло интересами граждан. Официальный спикер белорусского МИД Руслан Воронков обратил внимание на то, что аргументы Риги касательно сбоев в работе компьютерных систем на латвийской стороне выглядят недостоверно. Было подчеркнуто, что заявления о поломках кажутся особенно сомнительными, учитывая свидетельства самих автомобилистов, которым латвийские пограничники советовали ехать обратно, ссылаясь на прямое письменное распоряжение руководителя Министерства внутренних дел Латвии. В МИД констатировали, в эту же стратегию вписываются и недавние публичные обращения министров, в которых он настоятельно рекомендовал жителям Латвии воздержаться от визитов в Беларусь, отмечает телеканалу НТ. В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера для защиты национальных интересов и граждан Беларуси, подчеркнули в МИД страны.
0: Новости спорта.
1: Женская теннисная ассоциация объявила о переносе итогового турнира WTA в американский Indian Wells, сообщает Белта. Изначально планировалось, что лучшие теннисистки мира определят сильнейшую в столице Саудовской Аравии, однако из-за военных действий на Ближнем Востоке было принято решение о переносе турнира. Состязание пройдет с 8 по 15 ноября, в нем примут участие 8 лучших теннисисток и 8 пар по итогам года. В минувшем году в Риаде победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, обыгравшая в финальном матче Арину Сабаленко. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,15, завтра днем по региону 24-29 градусов, в Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на Радио Витебск.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: января 2029 года.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: 6 августа в 12:00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Новый сорт азимой ржи появился в Беларуси. Молдавские фермеры требуют вернуть лицензирование импорта зерна из Украины. Запасы газа в хранилищах Европы опустились до исторического минимума. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: соседи.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
2: Привет, Витебск, это Акмаль
3: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
2: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
3: на радио Витебск.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: В городе пахнет только тобою. Низ живота наполняет любовью.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной кампании, зимового сева, строительства профилакториев. К уборочной кампании активно подключились спасатели, которые помогают кадрами, обеспечивают безопасность во время жатвы. Ключевой темой доклада президенту Вадима Синявского стала работа всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так было отмечено, что нагрузка на инфраструктуру в Гродно оказалась чрезмерной. Улицы превратились в реки. Буквально за 2 часа выпало 33 мм осадков при месячной норме 57. Устранение последствий непогоды продолжается. Спасатели на связи с местными властями. Президент заслушал доклад о последствиях прохождения грозового фронта в Урновском районе. В результате стихии пострадали жилые дома, хозяйственные постройки и посевы зерновых культур. В настоящее время оценивается нанесенный ущерб, после чего помощь будет оказана пострадавшим в установленном порядке. Отдельной темой стало участие подразделений МЧС в уборочной кампании. К ней привлечены 237 сотрудников ведомства. Все подразделения работают в тесном контакте с местными властями и готовы выделить дополнительные кадры. Традиционно на период уборки урожая и повышенного риска пожаров силы и средства МЧС наращиваются для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, отмечает канал ОНТ.
1: В мире.
2: Запасы газа в хранилищах Европы в начале августа опустились до исторического минимума, что создает риски катастрофически низкого уровня накоплений к зиме. Как отмечает информагентство ТАСС, низкий темп заполнения хранилищ связан с комплексом факторов, конфликтом с Азией за свободные объемы на рынке СПГ в условиях конфликта на Ближнем Востоке, высокими ценами на топливо, а также экстремальной летней жарой. Июньские и июльские пиковые температуры спровоцировали резкий рост потребления электроэнергии для системы охлаждения. Охлаждение кондиционеров, поясняет Белорусское телеграфное агентство. Молдавские фермеры требуют срочно вернуть лицензирование импорта зерна из Украины, предупреждая, что обвал цен в соседней стране может серьезно повлиять на молдавских сельхозпроизводителей. Как отмечается, за последнюю неделю цены на зерновые и масличные культуры в Украине снизились на 40% из-за блокады экспорта через Одесский порт. Кроме того, представители фермеров утверждают, что получили информацию о намерении ряда молдавских трейдеров в ближайшие дни импортировать крупные партии украинской пшеницы. При этом они не исключают, что затем часть зерна может быть реэкспортирована в Румынию под видом молдавской продукции.
1: В Беларуси.
2: В государственный реестр включен новый сорт озимой и диплоидной ржи «Ризона», сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. У «Ризоны» более развитая корневая система, что помогает растению добывать воду даже на бедных почвах, где другим сортам не хватает питания. Кроме того, сорт устойчив к ряду опасных болезней, имеет прочный стебель, из-за чего рожь реже полегает от сильного ветра или ливней. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-15, завтра днем по региону 24-29 градусов, в Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Август наступил 3 дня назад, и это значит, что можно есть арбузы. Здравствуйте, Анастасия.
1: Да, здравствуйте, Александр. Ну, наверняка есть те, кто все-таки не дождался и уже попробовал.
0: Ну, я тоже не дождался, и нормально было, хорошо.
1: Я тоже, если честно.
0: Грешок, да?
1: Ну да,
0: Ты ж ел арбузы в июле, тебя покарают, эти разверзнутся небеса. Вот.
1: Да, ну я думаю, все те, кто ели неправильные арбузы, всех тех уже покарало, да? А вся эта ситуация...
0: Ну, шутки.
1: Но для всех остальных, друзья, у нас есть несколько приятных пунктиков, благодаря которым, как я понимаю, можно выбрать правильный арбуз. Но, может быть, попозже об этом расскажем.
0: Ну, нет, конечно. А что, да, ты знаешь?
1: Да-да.
0: Я умею только по нему стучать. Вот это. Ладно, давайте попозже про арбуз поговорим. Значит, хорошая компания, как всегда, с 16 до 20.00. Через минут 25, друзья, у нас небольшая рокировка. У нас теперь билетики в кино. Разыгрываются, хотите 2 получить. Легко и просто в нашей игре под названием... Как будет называться наша игра? Как-нибудь будет называться весело и хорошо, и вообще.
1: Да, однозначно. В общем, самое главное, это то, что билеты достанутся кому-то абсолютно бесплатно на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Наверняка в каждой компании, в каждой семье поднимался уже вопрос о том, что вот, наступил август, уже сегодня третье. Смотрите, два выходных прошло, там первое, второе, вроде как незаметно. А на календарик ты именно смотришь уже, когда рабочие дни начинаются, и все, и какая-то грусть, тоска начинается. И в связи с этим есть серьезная новость от наркологов.
2: В общем, есть риски, друзья, потому что в августе, как правило, все во все тяжкие уходят. А почему? Потому что, вот как ты и сказал, настроения такие местами панические. Все думают о том, что ой, как-то так, лето так быстро пролетело, как жара, как же вот это вот все лепота, поплавать после работы.
1: На матрасе.
2: Или там посадить что-нибудь в огородике, или там съездить куда-нибудь.
1: Посадить уже поздно, уже август, куда садить?
2: Я говорю в целом про лето. Поэтому, друзья, если вы переживаете, что вы что-то не успели, а так хотелось, столько всего, а вот уже все, почти лето нам машет рукой, вы самое главное, не заходите в отделы со спиртным. Вот великие риски, собственно говоря, наверстывать упущенное именно таким образом. Дожимать лето, понимаешь? Вот так. Страшно.
1: Конечно, ты постаралась сейчас быть убедительной, но наши люди все равно знают, что купить сегодня в магазине.
0: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: наши друзья ненаглядные, призываем в ближайшее время к радиоприемникам тех, кто любит кино. А кино, мне кажется, любят абсолютно все. Просто жанров много, и надо полюбить какой-то определенный. Вот и
1: ну
0: все.
1: Вот, кстати, есть отличный повод подумать, а какой ваш любимый жанр, потому что это очень сильно сузит круг поисков среди тех кинопремьер, которые предоставлены в афишах кинотеатров нашего города. Друзья, в скором времени стоп-кадр. Др-др-др-да.
0: Стоп-кадр — это наша игра, в которой мы разыграем два билетика в кино. До этого Галя Захарова и программа «О кино». Небольшой разогрев перед игрой, между прочим, может быть, какую-то информацию из программы «Длинный дубль» мы используем в качестве вопроса для игры, поэтому будьте внимательны.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио «Вит».

0: за первые выходные. Чтобы официально стать первым, необходимо заработать больше 357 миллионов. Именно столько собрали «Мстители. Финал» за свой дебютный уикенд. Часто в понедельник итоговая сумма оказывается немного выше, а нужно именно что немного. В любом случае, все остальные фильмы, входящие в этот престижный список, даже не смогли приблизиться к отметке 300 миллионов долларов. «Человек-паук. Нет пути домой» освоил на старте 260 миллионов, а «Мстители. Война бесконечности» 256. Да, как легко заметить, все верхние четыре строчки занимают марвеловские кинокомиксы. Международные рынки положили на общий счет еще 573 миллиона долларов, и в итоге мировые сборы за первый уикенд достигли 927 миллионов. Здесь «Новый день» тоже отстает от «Финала», который сразу набрал 1 200 000 000. К слову, «Человека-паука» не показывали в кинотеатрах IMAX. Все большие экраны на протяжении трех недель принадлежат «Одиссее» Кристофера Нолана. За кадром. В это трудно поверить, но Ребекки Фергюсон в предстоящей «Дюне 3» будет еще меньше, чем Зендея в «Одиссее». Одна из главных звезд франчайза рассказала, что роль леди Джессики в триквеле ограничится одной сценой, да и ту мы уже видели в трейлере. Словом, расходимся. Изначально ее не должно было быть там вовсе, равно как и в «Миссии Дюны» Фрэнка Герберта. Но в последний момент Дени Вильнёв решил добавить эту одну единственную сцену. Невероятная щедрость. Актриса разочарована не меньше нашего, но все понимает и с нетерпением ждет фильма. На первых же ролях, помимо Тимоти Шаламе, будут Флоренс Пью, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон, Джейсон Момоа и, конечно, Зендея. Куда ж теперь без нее? Длинный дубль. Журнал «Empire» поделился очередным эксклюзивным кадром из третьего сезона шоу «Властелин колец. Кольца власти». На изображении волшебник Гэндальф. Его в сериале играет Дэниел Вейман. Продолжение выйдет на Prime Video тремя частями в ноябре. Первые четыре эпизода дебютируют 11 ноября, пятый и шестой выйдут 18, а седьмой и восьмой закончат сезон 25 ноября. Действие новых серий развернется в разгар войны эльфов и Саурона, когда темный властелин пытается создать кольцо всевластия. Последнее должно дать злодею преимущество, чтобы победить в противостоянии и завоевать все Средиземье. В планы авторов входило создать 5 сезонов «Колец власти», и, вероятно, этот план осуществляется. Уже в начале 2027-го должны стартовать съемки 4-го сезона. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на Радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дружочки. Игра «Стоп-кадр» в хорошей компании здесь, на Радио Витебск. И два билета в кино на любой киносеанс, в любом кинотеатре. И все для вас, любимых, остается только победить, выиграть у других. А других много, между прочим.
3: Да, других много, ну потому что, ну а кто не любит кино? Ну расскажите. Тем более, можно же не только в кино, можно еще и на мульт сходить, правильно?
2: Ну,
3: взять
2: да.
3: с собой вот какого-нибудь ребятеныша своего любимого и отправиться. Потому что на две персоны разыгрываем прямо сейчас, здесь, в прямом эфире на волне Радио Витебск, билеты, друзья. Ну что может быть приятнее? А все, кстати, очень просто. Отвечайте на киновопрос и получаете приз.
2: Мы с Анастасией, недолго думая, решили повспоминать в этой серии игр, например, почему бы, различные известные крылатые фразы из кинофильмов, которые наверняка вы знаете. Тут вот игра будет во многом чаще на скорость, потому что все мы помним, все мы знаем. И главное, Viber 707-1-071, именно туда пишите свой вариант ответа, кто быстрее, тот и молодец. Все в целом рассказали, значит, ушки на макушке, телефончики в руки, открыли, значит, сообщение с Радио Витебск и внимание!
3: А мы будем говорить, кстати, что за фильм,
2: нет,
3: какой персонаж?
2: Нет, не будем.
3: Да? Пока так. Ну ладно.
2: Давай.
3: Друзья, ну если вдруг совсем все будет не очень, тогда обязательно подскажем, но мы в вас верим, поэтому давайте просто задание. С фразы, которую мы выбрали сегодня.
2: Из фильма. Да.
3: Да, она звучит следующим образом. Самое главное, верно, ее дополнить, потому что начинается она так. «Мне нужна твоя одежда, ботинки
2: и...» Что еще нужно, друзья? Пишите, пожалуйста, Viber 707-1-071. А через несколько минут подведем итоги.

0: 23 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
4: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
5: Подведем итоги игры «Стоп-кадр». Мне кажется, веселое начало, Анастасия, потому что, ну, режим, вспоминает, да,
6: эти... 90-е.
5: 90-е, да, и знаменитые крылатые фразы из фильмов, и эксперимент удался, потому что народ очень активно стал участвовать. Вот, ну, фраза, конечно, смешная, но дополняли наши многие радиослушатели.
6: Еще смешнее,
5: конечно.
6: Это
5: да.
6: Однозначно. Но мы только для себя это оставлять не будем, потому что это невозможно. Давайте посмотрим, какие были варианты ответов. Ну, всякие разные.
5: Ну,
6: пока, кроме правильных. Когда будет правильный, мы вам скажем. Но, напоминаем.
5: Ну, фраза из фильма «Терминатор», мы
6: да,
5: помним.
6: Да, причем
5: все.
6: Вторая часть, «Судный день», ну вот это все. Начиналась фраза так. «Мне нужна твоя одежда, ботинки и зажигалка», написала Даша. Да. По-моему, симпатичный вариант. Также есть куртка, есть шнурки.
5: Да. «Мне нужна твоя одежда, ботинки и шнурки».
6: Или, может быть, брюки, или вот эти и очки. «Мне нужна твоя одежда, ботинки и очки». Да, такое тоже может быть. Но больше всего лично мне понравилось вот это «Мне нужна твоя одежда, ботинки и анализы». Это, конечно, ну, сразу чувствуется. Человек опытный, вот уже знает, что просить. Но в 91-м, я думаю, все было немножечко иначе. Что касается правильного ответа, давайте его тоже озвучим. Ответили верно все те, кто написал «Мотоцикл», друзья.
5: Ну, да. Быстрее всех. Кто быстрее всех, я уже упустил. Где-то там пролистал.
6: Быстрее всех написала девушка, чей номер заканчивается на 067. Зовут ее Инна.
5: Между прочим, Инна, мы смотрим за всеми нашими радиодрузьями, которые играют. И вот уже Инна примелькалась, но никак у нее не получалось ни пиццу забрать. Ну вот с билетами повезло.
6: Знаешь, это тот случай, когда по смс-кам человека можно понять, что он нервничает. Потому что первый ответ был уже правильный. Она просто написала «мотоцикл», а потом такая: «Мой мотоцикл, твой мотоцикл».
5: В любом случае, мы вас поздравляем. Видите, терпение и труд, все победят, как говорится. Едем дальше. Завтра опять приблизительно в 16:35 играем в «Стоп-кадр». В хорошей компании два билетика в кино. Кому-то опять достанутся.
3: «Стоп-кадр». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: здесь рвутся динамики от этого накала страстей, друзья. У нас здесь тоже реальность не менее интересная. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть», между прочим, уже стартовала. Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцке, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: на радио Витебск.
1: Немного полезных советов от всезнаек. И сейчас мы будем рассказывать, как выбрать арбуз.
2: Нет, ну слушай, здесь мы просто обещали, честно говоря, поэтому, ну, свое слово надо держать. Поэтому вот вам, друзья, что есть такого интересненького. Если вы, как и мы, я так полагаю, прежде чем выбрать арбуз, стучали по нему и надеялись, что вы там что-то расслышите, да, надеясь на музыкальный вкус или еще что-нибудь. Так вот, можно еще на кое-что надеяться. Например, представляешь, я этого не знала. Лучше выбирать арбузы круглой формы, потому что...
1: Есть же сорта такие овальные.
2: Ну, ты делай скидку на сорта. Но, тем не менее, круглые будут слаще, да? А вот эти овальные, да, они будут сладкими, но более водянистыми.
1: Да, что, серьезно?
2: Да, серьезно.
1: А я обычно такой, выбираю арбуз, знаешь, который понравился, красивый. Вот, смотри, какой красивый, давай купим.
2: И сколько из них были вкусными?
1: Я не знаю, последний ничего такой был.
2: А, ну вот, смотри.
1: Вот в магазине я покупал.
2: Вот если бы, а вот если бы ты рассматривал там, ну ладно, в полоски мы вдаваться не будем, но если бы ты смотрел сухой хвостик у него, не сухой хвостик.
1: Говорят, сухой должен быть.
2: Вот, должен быть сухой хвостик.
1: Правильно, у тебя написано, что сухой?
2: Да, здесь написано, нормально, что сухой, а еще,
1: я
2: знаешь,
1: разбираюсь,
2: что?
1: Видишь?
2: Но вот это вот прям неприятный пунктик.
1: Какой?
2: Но нужно его соблюсти. Говорят, вот если лежат два больших арбуза, ну вот, на ваш взгляд, очень вкусных, выбирайте тот, что потяжелее. По карману ударить сильнее, но это означает, что он будет более сочным, а не вот это вот, да, вода.
1: Да? Понятно.
2: Да, вот так вот. В общем...
1: Такие вот арбузоведы, конечно, мы, да. А, серьезно.
2: Ну, можно в любом случае затестить. Сегодня, в конце концов, день арбуза отмечается. Так почему бы его не отметить, собственно говоря, в руках с этим, с этой сочной ягодой?
0: Хорошая компания. Лучше,

0: Но есть такой стереотип все-таки у нас, что понедельник день тяжелый. Поэтому, когда наступает долгожданное время, когда можно на законных основаниях, наконец-таки, убежать с рабочего места, потому что все, рабочий день закончился, и ты в целом такой, ну, молодец, то это хорошо.
1: А вообще, лучше всего, конечно, в понедельник бежать не от самого дня, а просто бежать во вторник. Вот и все. И тогда жизнь покажется еще лучше.
0: В общем, друзья, прекрасного вечера. Послушаем хорошую песню под занавес часа.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси заслушал доклад председателя Гродненского областного исполнительного комитета Юрия Караева. По данным пресс-службы главы государства, одной из центральных тем стала ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на Гродно 1 августа. Как было доложено главе государства, к работе привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, лесных хозяйств и других служб. Вторая основная тема доклада – ход уборочной в Гродненской области, темпы полевых работ их особенностей в отдельных районах. В регионе уже убрано 50% площадей. В ближайшие дни здесь планируют получить первый 1 000 000 тонн зерна. Еще один вопрос. Перспективы и тенденции в развитии областного туризма. В первом полугодии в Гродненской области наблюдался заметный рост туристического потока. При этом значительная часть гостей возвращалась в регион повторно. Речь шла и о реконструкции территории городского поселка Мир в связи с предстоящим в будущем году 500-летием одной из главных достопримечательностей области Мирского замка. Кроме того, среди вопросов доклада были планы по возобновлению работы аэропорта Гродно. В результате атаки беспилотников на курортную Архипоосиповку под Геленджиком погибли 6 человек, трое из них дети. Об этом сообщили власти Краснодарского края, передает ТАСС. В больнице развернута первичная помощь всем пострадавшим. Дополнительно сельскую больницу усилили врачи городской больницы, медики из местного санатория. Пострадавших в тяжелом состоянии отправляют в больницы близлежащих городов. За выходные госавтоинспекции Беларуси пресечено более 12,5 тысяч правонарушений на дорогах. Об этом сообщили в МВД. В связи с резким увеличением количества аварий в выходные, по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, ГАИ усилила контроль на дорогах. Для обеспечения порядка и предотвращения тяжких ДТП сформированы и выведены на маршруты дополнительный наряд ДПС и специализированные мотопатрули. Статистика подтвердила высокую эффективность таких мер. Всего за двое суток инспекторы пресекли более 12 тысяч правонарушений, среди них свыше 1500 совершены водителями мототранспорта. В госавтоинспекции предупредили, управление двухколесным транспортом – это сфера повышенного риска, требующая от водителя максимальной концентрации, безупречной дисциплины и строгого соблюдения правил. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавто».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,15. Завтра днем по региону 24-29 градусов. В Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, наши ненаглядные. У многих рабочий день закончился, с чем мы их и поздравляем. Это хорошая компания, по-прежнему здесь, на волне радио Витебск.
1: Да, у меня по-прежнему открыта вкладка, там, где написано «Мне нужна твоя одежда». Ну, в общем-то, у каждого свое начало часа, знаешь. Ну, да, ну вот так вот бывает. Друзья, надеемся, что у каждого из вас тоже есть какая-то своя интересная фразочка, которая, возможно, кого-то преследует и протяжении дня, и он уже такой: «Ой, пожалуйста, не надо уже, надо от этого избавиться».
0: Есть надоедливые песни, которые вот привяжутся, и потом ты ужасно все это. Давайте не будем сейчас вспоминать, сейчас что-нибудь подскажете, потом это в голове будет играть до вечера. Честное слово. У нас в ближайшем будущем свои дороги, будем миргать. Так, всем прекрасного вечера.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: сентября 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: слушаешь Радио Витебск. Свои на дороге.
1: Обратимся мы сейчас к тем силам, которые способны посмотреть на наш город с высоты птичьего полета и сказать, а где у нас пробка, куда надо ехать, куда не надо ехать, а потом помиргаем. Да, да.
2: Да, наверное, я не совсем та сила, но, друзья, я посредник. Я могу рассказать, что тут происходит. Да, есть у нас пробки в городе, их не так много, но, тем не менее, есть те, о которых я не могу не упомянуть. Например, улица Космонавтов, плавно перетекающая в улицу Буденного, если вы едете в сторону моста Блохина, причем с любой стороны, с улицы Герцена или с тех, которые я только что назвала, то, знаете, вам придется постоять сначала там, потом на самом мосту и так далее, и так далее. Кстати, есть у нас еще и Кировский мост, там тоже сегодня небольшая пробка, но все-таки имеется. Ленина не пустует, естественно, куда же мы без нашей центральной. Начинается пробка от улицы Урицкого, ну и, собственно, понеслась частично там, частично здесь, и так вплоть до Московского. И еще некоторые части нашего города сегодня усеяны автомобилями, например, такие как проспект Фрунзе, ну, естественно, в районе генерала Людникова, потому что там уже тоже все стоят, бибикают и говорят, ну, когда уже домой, мы в магазин опаздываем, давайте быстрей.
1: Так, ну, давайте, в пробке, неважно, поднимемся настроение на счет раз, два, три, как всегда, как обычно, включаем аварийку, несколько секунд ею миргаем, если ответочку от кого-то увидели, об этом написали, вайбер 707-71-071, мы с Анастасией передали приветы, у всех настроение хорошее, многие представляют фотографии, давайте, не стесняйтесь, мы вместе, хорошая компания, хорошее настроение, а что еще надо в понедельник-то? Готовы? Поехали, погнали, полетели! Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Это слушает весь мир.

0: наши миргающие друзья. Елизавета помиргала на Гагарина. Рено 32-18. Ответочки не было. Радио Витязь, большой привет.
1: Владимир тоже сегодня с нами. Он отписался с улицы Петруся Бровки. Всем тоже передает мирк и вам также.
0: Володя на улице Титова. Ауди 18-18. Сделал большой мирк. Спасибо большое. Хорошего вам вечера.
1: Так, Никита добрался сегодня аж до Максима Горького. Оттуда высылает привет, и это взаимно.
0: Ты сказала, что до Максима Горького, как будто это вообще не ближний свет.
1: Для меня далековато.
0: Так, а на Максима Горького, между прочим, Инна помиргала. Ну, наверное, где-то в другой стороне. Вам тоже хорошего вечера.
1: Так, есть у нас еще здесь Сергей, который всем отмиргался на Белом Мазе 5075 в Полоцком районе Баранова. Привет, Саша и Настя. Всем хорошего вечера и удачи на дорогах.
0: Спасибо, Евгений Мирк, московский Короткевич. А, это я так понимаю, что такой длинный промежуток, конечно. Молодец, Евгений.
1: Есть у нас еще один прекрасный мужчина, Андрей его зовут. Мирк светом на кухне дачи в Старинках. Привет, Лехе, Игорю и нам с тобой отличные смены. Как погода на улице.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. Реклама.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Все-таки первое, чем мы послушаем с вами новиночку, между прочим, от Зиверт и еще от классных людей, есть у нас еще от Володи сообщение с фотографией. Володя, спасибо большое.
1: Ой, есть. Смотрели и все думали, Венеция, не Венеция, но в любом случае, Мерк из Италии.
0: Скайня 366. Всем добра, Володя. Пожелал вам прекрасного вечера, равно как и всем нашим остальным радиослушателям. Новинка.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Анастасия, нужно Ольчика срочно представить хорошо как-то. Ну, все-таки уважаемые люди.
1: Ну, а что представлять? Человек серьезный. Готовит для вас новости в середине часа. Оль Богданова, ждем.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. О главном к этой минуте. Работник агрокомплекса «Возрождение» Александр Белоусов первым среди молодых комбайнеров северного региона намолотил 1000 тонн зерна. 4 августа начнется православный молодежный адигитрийский крестный ход. Он стартует с богослужения в Свято-Успенском кафедральном соборе. Хоккейный клуб «Витебск» с победы начал встречу в рамках борьбы за кубок Руслана Салея. Подробности в начале следующего часа.

0: на радио Витебск.
1: Если, друзья, вы сейчас... Ой, да, извините. Если, друзья, вы сейчас отправляетесь домой в своем автомобиле, вам, конечно, хорошие дороги. Судя по тому, я тоже посмотрел на пробки. И я понимаю, что где-то местами тяжеловато в нашем городе. Мужайтесь, а мы вам расскажем что-нибудь интересненькое.
2: Слушайте, ну, сейчас самое главное, учитывая, что по части Беларуси красный уровень опасности, объявлен это из-за того, что у нас повышенная температура, но не конкретно у нас в Витебске. У нас как-то все более или менее, ну, вот там, в южной части. Там, говорят, доходит до плюс 36. Это уже не говоря про дожди. Ты, кстати, видел, что в Гродно было на выходных?
1: Да, кошмар.
2: Очередной потоп. При этом там была жара.
1: Да, между прочим, берите водичку с собой.
2: Берите водичку и не забывайте мазаться кремом солнцезащитным.
1: Я сегодня видел на Зеленогорске, между прочим, скоро остановилась. Мужчине стало плохо на остановке. Вот, да, поэтому, ну, как раз я еще посмотрел, солнце как раз, ну, напекло. Поэтому, да, пожалуйста, друзья, если остановка где-нибудь в тенечке, да, старайтесь и продумывайте свой путь заблаговременно. Так, давайте по интересному пройдем.
2: Ну, в целом... Да, 2 секунды назад я упомянула о том, что кремом солнцезащитным не забывайте мазаться.
1: Ты про это?
2: Да, я про это. Вот, а не будьте как человек, который сказал, что я не буду намазывать на себя этот крем.
1: Ну, есть просто мужчины, которые категорически уверены, что любые косметические средства, даже призванные оберегать нашу кожу от ультрафиолетовых лучей, от солнечных ожогов, мужчина посчитал, что это все-таки, и многие считают мужчины такие, страны есть, что это только для, так сказать, для мужчин с другой ориентацией, скажем вот так. Mm-hmm. Не хотелось бы.
2: Знаете, чем закончилась эта история? Тем, что он с ожогами лежал в больнице в Пантенове.
1: Ну, вот и все.
2: Мне кажется, было доступно.
1: Ты красиво сейчас объяснила все. Дальше вы знаете, что купить в аптеке все.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама на радио Витебск.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Друзья, вместе с нами наш большой генеральный партнер, который нас поддерживает и при этом доставляет огромную радость нашим многим радиодрузьям, которые успели зайти в магазин «Автосеть».
1: Напоминаем, что как раз-таки партнер вечернего шоу – это компания «Автосеть», да, шины и диски, и у них большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петруси, Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. News Plus.
1: Ой, сейчас будут новости для тех, у кого есть хвостатые и полосатые дома. Ну и для тех, у кого их нету, но после этой новости вы задумаетесь и, может быть, все-таки заведете себе или гавкающее, или мяукающее чудовище. Чудовище, ну, типа...
2: В хорошем смысле.
1: Да, этого слова. Давайте, Анастасия.
2: Ну, а что рассказывать? Знаешь, что говорить, когда не о чем говорить? Мне кажется, многие, особенно те, кто не впервые заводит питомца, они знают, что с питомцем жизнь становится интереснее. Во-первых, активнее, да, ты постоянно бегаешь такой, то лоток, то выгулить, то еще что-нибудь прикупить, понимаешь, и все, ну, это тащишь в дом.
1: Никакой нормальный человек в субботу и воскресенье, выходные дни, он в 7 утра не пойдет по улице гулять, но есть собачка, потому что она хотела собачку, и она сказала, я буду с ней гулять, но гуляешь ты же мужчина.
2: Вот знаешь что, и продлевает себе жизнь, получается,
1: да.
2: Мужчина,
1: да.
2: Потому что гуляет с этой собачкой, так что жена плохого не посоветует. Так вот, что касается тех самых людей, которые заводят питомцев, представляете, продляют себе жизнь на 6, а то и 10 лет.
1: Да, питомцы снижают стресс, делают хозяев более активными, улучшают менталку. Урчание кошек эффективно расслабляет и облегчает симптомы при болезнях сердца. Главное условие для максимальной пользы – это регулярные игры, прогулки, общение с животными. Вот и все, друзья.
2: Игры. Вот этот секрет счастья и долголетия.
1: Да, глядишь, в аптеках меньше будем денег оставлять. Это ж и кошелек будет полнее.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс». 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: слушай, вот эти вот летние праздники, да, вот как в Глубоком недавно был, вот вишневый фестиваль у них летом всегда отмечается.
1: Да, да говорят, кстати, там очень вкусные пироги какие-то пекут.
0: В Глубокое большой привет. Вот в Суздале недавно был день огурца, не праздник, не день, а праздник огурца. Они радуются этому овощу. Что ты такая?
1: Да нет, я просто,
0: знаешь... Саш, тебе нехорошо или наоборот хорошо стало?
1: Нет, я просто... Помнишь, была такая реклама сока «Я яблоко садовое», там еще чего-то.
0: Да.
1: Вот я почему-то в такие праздники представляю людей, которые наряжаются именно в костюмы разных там овощей, ну или костюм огурца. И потом они выбирают в конце вечера, кто самый классный, кто больше всего похож на огуречного супермена, ну или супергерл и так далее. А что для этого нужно сделать, вот это вопрос.
0: Нет, я по-другому подумал, что почему вот еще кабачок? Свободен кабачок, мне кажется. Почему бы не сделать у нас какой-то кабачковый фестиваль в Витебске? Вот есть же промежуток времени, где у нас нету ни праздников, ни фестивалей. День кабачка, тем более у всех есть.
1: Саша, свободные кабачки у тех, у кого не так много родственников. А вот те, кто обзавелись большой семьей, вот там свободных кабачков не бывает.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. Работник агрокомплекса «Возрождение» Александр Белоусов первым среди молодых комбайнеров северного региона намолотил 1000 тонн зерна. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Поздравили лидера жатвы замначальника главного управления идеологической работы по делам молодежи облсполкома Вячеслав Хрул, представители отраслевого профсоюза и районных общественных организаций. Для 29-летнего Александра Белоусова нынешняя жатва 9-й. Он проводит ее на новой отечественной технике, доказывая, что белорусский комбайн способен показывать высочайшую производительность и надежность. Молодой аграрий убирает с полей последние в хозяйстве гектары садимой пшеницы, затем приступит к яровым культурам. Вручая комбайнеру почетную грамоту, Вячеслав Хрол отметил весь коллектив агрокомплекса, который к работе относится с энтузиазмом, что является высшим проявлением патриотизма. Также в Витебском райисполкоме сообщили о подведении итогов соревнования среди комбайнеров и водителей. Первыми намолотивших или перевезших 1000 тонн зерна. В числе призеров 4 представителя «Возрождения» – Михаил Ушкин, Игорь Степанов, Роман Высоцкий. В Витебской области 1000 тонн на молот преодолели 20 зерноуборочных экипажей, из них 4 молодежных, 1 семейный. Водителями и тысячниками стали 26 хлеборобов, 2000 тонн перевезли 2 водителей. Во вторник, 4 августа, начнется православный молодежный Адигитриевский крестный ход, сообщила газета «Витьбичи». На одной из своих древних святынь, Смоленскую икону Божьей Матери Адигитрия, путеводительница православная церковь чествует 10 августа. По традиции к этой дате приурочен православный молодежный крестный ход «Витебск-Смоленск», который проводится в 22-й раз и на этот раз пройдет с 4 по 10 августа. Участие в нем ежегодно принимают от 150 до 250 молодых верующих. Начнется крестный ход с богослужения в главном православном храме Витебска, Свято-Успенском кафедральном соборе. Его кульминацией станет участие в торжествах на Соборной горе в Смоленске в одноименном кафедральном соборе. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отметили День десантников и сил спецопераций зрелищными представлениями. Праздник начался с патриотического митинга, возложения цветов к памятнику десантникам всех поколений и автопробега до расположения части, которую накануне могли свободно посетить все желающие. После выноса боевого знамени десантники продемонстрировали на плацу динамичный боевой эпизод. Они показали, как могут успешно обезвредить вооруженные бандформирования, применяя современное вооружение, включая беспилотники и альпинистское снаряжение. Оркестр бригады представил программу, спортсмены из числа военнослужащих продемонстрировали элементы боевых искусств. Зрителей покорили показательные выступления разведчиков-десантников, которые боролись в рукопашную с противником. Завершили программу показательных выступлений прыжки спортсменов с парашютом с высоты в 1000 метров.
1: Новости спорта.
2: Хоккейный клуб «Витебск» с победы начал Кубок Руслана Салея. Накануне нашей стране стартовал розыгрыш второго по значимости трофея в отечественном хоккее. Право открыть соревнование выпало нашим землякам и могилевчанам. Газета «Витебичи» сообщила, что уже в начале встречи у северян отличился Герман Пироговский. После перерыва «Медведь» забросили еще 2 шайбы. Окончательно снял интригу гол Максима Лемешевского в самом начале 3-го периода. Подопечные Романа Ипатова победили 4-0 и завоевали первые баллы в подгруппе. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Топ» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-15, завтра днем по региону 24-29 градусов, в Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
6: Вау.
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Анастасия, часто вы ли вы в интернете видели вот эти интересные видосики, когда он и она идут в торговый центр, он бедный скучает, за ней еле ходит, а она радостно делает покупочки. Ну или он, знаешь, такой скучающий мужчина, в то время, когда их любимые девушки, то в этот магазин, то в этот, и
1: нет,
0: все такие,
1: знаешь,
0: радостные.
1: Знаешь, какие видосы я видела чаще, в которых мужчина качает только одну руку, а потом показывает, для чего он это делает. Для того, чтобы каждый раз, когда девушка рвется в сторону какого-то магазина, он просто ее к себе притягивал, и они шли дальше. Ну, видишь, они выработали для себя какую-то определенную схему. А что?
0: А вот дело в том, что психологи сказали, что шопоголики – потенциальные алкоголики. Эйфория от покупок быстро вызывает зависимость, которая тянет за собой другие, чаще всего алкогольную. Особенно это характерно для женщин. Поэтому если ваша вот сейчас вот «Ой, ой, Зая,
1: нам
0: пойдем».
1: Нам нужен цветочек, занавески и вот еще что-нибудь обновить для дома.
0: Нет,
1: да?
0: Я не хочу, чтобы ты болела этой плохой болезнью. Я тебя не пущу. Пойдем домой, будешь жарить мне котлеты.
1: Нашли все-таки лазейку, да?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Моя жизнь, мой вайб, сторис. Инста, лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: песня исполняет самый молодой артист, который собрал стадионный концерт. Ваня Дмитриенко буквально вчера, представляешь, дал концерт в Лужниках, и сегодня вот он здесь звучит бесплатно для нас. Да, не концерт, но тем не менее.
1: Я что-то подумал, что ласковый бал май был не моложе Вани Дмитриенко, когда он собирал стадионы.
0: Причем
1: в один день можно было 2 или 3 стадиона собрать в разных уголках страны.
0: Ну,
1: и все были довольны.
0: Во-первых, ты не путай время.
1: Ну, да? Время 18-19.
0: Да, но я не про то. Ты же про года, да? Ну да. А сколько было ласковому маю?
1: Ну, молодо и красиво. Я про это.
0: Молодо и красиво в целом артисты всегда. Особенно в теперешний период. А Ване, на секундочку, сколько? Он 2005 года. Ну вот и смотри, 21 год парню.
1: Ну ладно, мы решим этот спор, потом не будем прямо в эфире сейчас друг другу колотушкой бить по головам.
2: Реклама. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: как всегда, очень стремительно в студию бежит, как всегда, Владик наш Кузьмин.
1: Да, спортивный, с такими же, кстати говоря, новостями. Поэтому спорт FM не за горами, и мы в эту гору полезем.
0: Да, а потом с горы слезем, расскажем вам гороскоп для влюбленных, как всегда, любовный гороскоп.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: считаю лучшим в истории. А до этого также говорил про чемпионаты мира в Катаре и России. Боссы «Арсенала» дали добро на трансфер Винисиуса, которого очень хочет заполучить Артета. Ради бразильца клуб готов пойти на рекордные расходы. В Лондоне считают, что Винни способен не только усилить чемпионскую команду, но и стать лицом «Арсенала» и всей английской премьер-лиги. ФИФА до сих пор не выплатила командам 250 миллионов долларов призовых за клубный чемпионат мира 2025 года. Также нет никаких договоренностей о проведении турнира в 2029.
1: Спорт-ФМ. Бывает.
0: Джейден Санчо тренируется с клубом из 10-го дивизиона. Еще недавно за Санчо боролись лучшие клубы Европы, а сегодня 26-летний англичанин тренируется на базе клуба из 10-го дивизиона Англии – Фликстон. На данный момент у него нет ни одного предложения. Как же быстро в футболе может измениться все? Фанаты Манчестер Сити умоляют Пума одуматься и сделать для Джан-Луиджи Донарумы другую вратарскую форму на сезон, потому что этот комплект из недавнего матча с Интером вызывает у них приступ трипофобии. Леонид Слуцкий объявил об уходе из Шанхая Шэньхуа на пресс-конференции после третьего подряд поражения в чемпионате. Его команда начала этот сезон с минус 10 очков. Столь суровое наказание клуб получил по делу о договорных матчах и коррупции.
1: Спорт-ФМ. Просто лучший.
0: Поляк Кубковский переплыл Балтийское море. Это 160 километров пути и почти 55 часов без сна. Бартоломей стартовал в пятницу с побережья Швеции, а финишировал в воскресенье в Польше. Таких длинных маршрутов через эту акваторию еще не проделывали. Еду и воду спортсмену передавали с помощью трубки с лодки сопровождения. Касаться ее нельзя, спать тоже. Это уже пятая попытка Кубковского. Бывало, ранее терял сознание на маршруте. Кстати, цель заплыва не просто рекорд. В результате собрали около 160 тысяч евро для больных детей. Супергерои существуют. Вот же, среди нас. У Матеуса Куньи сломалась машина во время отпуска в Бразилии, но местный автосервис не стал брать деньги с футболиста плату за ремонт. В ответ форвард Манчестер Юнайтед записал рекламное видео прямо с обочины дороги, чтобы отблагодарить работяг и привлечь к ним новых клиентов. Какой-то невероятный путь проделал фанат Наг Бреды. Он на велосипеде приехал из Нидерландов в английский Болтон, чтобы поддержать команду. Местные оценили, встретили его песнями и овациями. А вот футболисты не порадовали. Бреда проиграла Болтону 0-1.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Вазинья прилетел в Чили, чтобы подписать контракт с Кола-Кола. Вратаря сборной Кабо-Верде встретили фанаты команды. Сегодня он должен пройти медосмотр, после чего будет принято решение о подписании контракта. Вазинья находится в статусе свободного агента с июля. Его последней командой был португальский Шавиш. Ранее в СМИ появилась информация, что он может отказать Кола-Кола и отправиться в марокканский Беркан. ПСВ разгромно проиграл АЗ в матче за кубок Йохана Кройфа. Чемпионы Нидерландов прошлого сезона уступили обладателям Кубка страны со счетом 0-4, играя в меньшинстве с 9-й минуты. Винисиус снова влип в какой-то скандал. Судится с инфлюенсером Рафаэлем Мурмурой. Ранее бразилец подал в суд на парня. Все из-за гневных и оскорбительных комментариев в социальных сетях. Мурмуры заблокировали аккаунт. Рафаэл отправил ответный иск. Обвиняет Винни в том, что из-за него Бразилия вылетела с чемпионата мира. Он должен был пробить пенальти в игре с Норвегией, но не решился. Звучит очень странно. Футбольный клуб «Кома» в новом сезоне лишит абонемента любого болельщика, который пропустит 3 домашних матча без уважительной причины. Клуб после исторического выхода в Лигу чемпионов хочет гарантировать полные трибуны на каждой игре. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: Если вы еще не добрались до дома, до своего автомобиля, то любовный гороскоп для вас, а может быть, вы дома, на кухне или неважно где, но мало ли что-то подразумевается на любовном фронте, так вот, есть конкретные данные от нашего звездочета. Что ждать от этого вечера? Анастасия, вы как там? Овнов открыли уже?
3: Вы как там? Здравии, да? Овнов я открыла, кстати. Вот на них сейчас и смотрю. Ну, естественно, на текст, друзья, расшифровочка у меня здесь. Что касается вас, наш прекрасные, то сегодня вам лучше не пытаться обсуждать с любимым человеком все вопросы сразу. Скорее всего, это приведет к недопониманию, да и в целом серьезные разговоры лучше отложить, ну, до завтра.
2: Тельцы, если вы надумали твердо прожить с вашим любимым человеком долгую и счастливую жизнь и умереть через 100 лет в один день, именно сегодня подходящий день для того, чтобы на это намекнуть. Только тонко и аккуратно, дабы не испугать хорошего человека.
3: Что касается близнецов, для пар, которые давно вместе, это очень даже неплохой день. Нельзя сказать, что он принесет ваши отношения бурю страстей, но пройдет без каких-то неприятных сюрпризов и не принесет поводов для ссор.
2: Раки в этот день вас могут заподозрить в измене и даже привести несколько веских доказательств данного подозрения. Вам будет достаточно трудно противостоять железным аргументам вашей половинки, поэтому по дороге домой продумайте свое алиби, пожалуйста.
3: Львы, сегодня вам рычать не стоит, потому что преобладает влияние позитивных тенденций, по крайней мере, в романтических отношениях. В первую очередь это касается тех, кому хочется новых знакомств. Сегодня они вполне вероятны. Ну а для тех пар, которые давно вместе, достаточно просто вместе заниматься повседневными делами. Это будет приносить массу удовольствия.
2: Девы, сегодня ваш любимый человек будет несколько апатичен и равнодушен к происходящему. Вы вряд ли будете в этом виноваты, однако уточнить некоторые детали все-таки стоит. Вдруг и ваша причастность к таковому настроению в наличии имеется. Постарайтесь пояснить все досконально.
3: Весы, понедельник только стартовал, а вы уже немножко устали. Поэтому это не лучший день для каких-то развлекательных мероприятий, особенно если они могут затянуться допоздна. Скорее всего, захочется отдохнуть, поэтому если запланирован какой-то светский выход вместе с любимым человеком, заранее договоритесь о том, что вернетесь домой пораньше.
2: Это кто были?
3: Весы.
2: Ой, слушай, что-то у меня поскакивать буквы
3: стали. Давай, скорпионы.
2: Скорпиончики наши, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша эмоциональная поддержка, причем в любых количествах. Самое главное для вас просто быть рядом, хотя бы мысленно держать вашу половинку за руки в те минуты, когда ей будет особенно трудно, грустно и одиноко.
3: Ох, стрельцы, стрельцы, сегодня ваши стрелы, конечно, не в десяточку, но, тем не менее, принести этот день может некоторые сложности, но не переживайте, все наладится. Даже если вы очень давно вместе и неправильно истолковали слова друг друга, то всегда есть шанс на то, что все закончится мирно.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет сложно сосредоточиться в том, что вы ему говорите, и понять, что подразумеваете под тем или иным выражением. Избегайте цветистости в словах, оправдаться тем, что это, где была фигура речи, будет труднее, чем выразить свою мысль без затей, пусть не шибко изящно.
3: Водолеи, у вас сегодня как будто бы все наоборот. Не исключено, что вы вернетесь к обсуждению какой-то ситуации прошлого. Поймете, что оба уже смотрите на нее по-другому. Захотите извиниться друг перед другом за какие-то сгоряча сказанные слова. И самое главное, в этот день может перенести вам перемены к лучшему в те отношения, в частности, которые складывались довольно напряженно до последнего времени.
2: Рыбы, сегодня стоит говорить вашему любимому человеку обо всем, что вас тревожит или радует, честно и без утайки, потому что любую фальшь и неискренность он почует за версту и очень не обрадуется тому, что она есть. Поэтому, несмотря на трудности, постарайтесь быть искренним.
0: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Кстати, давайте расскажем про прекрасных людей, которые поддерживают нашу хорошую компанию, поддерживают автомобилистов. Это я про безопасность на дороге, конечно же.
1: Но это, честно говоря, всегда радость, потому что партнер вечернего шоу — это компания «Автосеть», шины и диски. Ну что, вечер понедельника, а что вы хотели? Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть», скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Ворше, Якубовского, 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35, и «Автосеть» в Полоцке, Петруси Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Реклама. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: На «Озон» школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы «Текно» за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон Бай» по телефону 8017-388-7794.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Веселая игра под названием «Трек вечер». Почему я называю веселая игра? Игра как игра. Не, ну для кого-то это весело, знаешь, переиграть.
2: Но... А это уже зависит от песен, которые мы выбираем, мне кажется. Да. Но сегодня она такая, наверное, средненькая. Я бы не сказала, что она такая «Вау, праздник, фейерверки!» Ну нет, ничего такого. Что-то поспокойнее. Хотя, кто его знает, может быть, кто-то отрывался еще в 2000, ну, наверное, седьмом по трек, за который можно сегодня голосовать. Красным сердцем, между прочим, заглавная композиция коллектива «Инфинити».

0: Я почему представляю, как Дроздова, ты под этой дискотеке танцевала много лет назад. Да, друзья, если вы хотите, чтобы эта песня открывала программу «Привет и поздравления, музыкальный агент» в начале следующего часа, то, пожалуйста, красненькие сердечки можете прислать Viber 707-7171, как всегда. Вот, ну и номер песня 2, ну и вообще старье, но когда-то тоже дискотеки разрывало. Я еще помню обложку этих кассет, потому что именно вот эти техно-вещи продавались на кассетами, кассетах, но если у тебя был дисковый проигрыватель, ты был просто Господь Бог. Коллектив с незамысловатым названием «Эротик». «Help me, доктор Дик», так вот и называется эта песня.
1: Скромно.
0: Да, ну вот такая песня, и тот же Viber 707-71-071, и если вы считаете, что именно эта песня может открывать программу «Привет и поздравления», музыкальный агент в целом рассказали, и, ну, конечно же, сейчас мы открываем вот этот вот портал, куда сыпятся ваши поздравления, слова, может, благодарности, может быть, вы выдохнете в этот понедельник, скажете: о, как хорошо, что он уже заканчивается, ура.
1: Да, но в любом случае мы ждем не только ваш привет и поздравления, но еще и музыкальные заявки, так что, друзья, дерзайте на все про все целый час.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент принял с докладом руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Центральными вопросами рабочей встречи стали текущие результаты уборочных работ, предварительные экспертные оценки итогового сбора зерна, проведение сева зимних культур, а также реализация президентского распоряжения по возведению специализированных профилакторий для молодняка крупного рогатого скота. На сегодня аграрии намолотили более 4,5 миллионов тонн зерна. В числе первых регионов-миллионников Брестская и Минская области вскоре отметку в миллион тонн перешагнут аграрии Гродненской области. При этом состояние зерна на полях и другие факторы позволяют рассчитывать на урожай не ниже уровня прошлого года. В ходе доклада главе государства министр сообщил, что в республике обмолочено уже практически 90% площадей, занятых озимым рапсом, и завершаются работы на полях с яровым ячменем и озимой рожью. Одновременно с этим сельхозпредприятия ведут жатву озимой и яровой пшеницы, а также озимого тритикали, которые традиционно демонстрируют наиболее высокие показатели по урожайности. Военнослужащие одного из подразделений сил спецоперации отправились в Казахстан, где сегодня стартовала тактика специального учения «Вершина братства 2026». В ходе маневров, проведение которых запланировано на учебном полигоне Кактал, будут отработаны вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Учение продлится по 9 августа.
0: В мире.
1: В Латвии на полигоне Селия начались военные учения «Балтик Траст» с участием стран НАТО и их партнеров, сообщает «Балтньюз». Маневры продлятся до 14 августа. Как отмечает «Белта», в них примут участие около 650 военнослужащих из Латвии, стран НАТО, а также Украины, Австралии и Японии. Главная цель учений – усилить использование беспилотных и противодронных систем в боевых операциях. Будут совершенствоваться как оборонительные, так и наступательные действия с применением беспилотников разных типов. Также отмечается, что командование НАТО по трансформации проведет исследование и испытание новых оборонных технологий.
0: Беларуси.
1: Для выпускников 9 классов, которые поступают на бюджет в учреждение среднего специального образования, завершился финальный день подачи документов приемной комиссии. Закрылись 18 часов. Для тех, кто планирует учиться на платной основе, в запасе есть еще неделя до 13 августа. Для выпускников 11 классов кампания в колледжах продлится до 11 числа, сообщил канал СТВ. В лидерах по популярности у абитуриентов традиционный медицинский профиль. В этом году колледжи страны готовы принять около 39 тысяч абитуриентов. Большинство мест бюджетные. Экономика республики ждет инженеров, педагогов, медиков и аграриев. Именно эти специальности наиболее востребованы. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомобиль».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,15. Завтра днем по региону 24-29 градусов, в Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Партнер

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Друзья, как обычно, по будням программа «Приветов и поздравления» и музыкальный агент в рамках хорошей компании здесь, на волне «Радио Витебск», 19.07 в нашем городе. Ближайшие 50 минут посвящены именно вам и вашим друзьям, родственникам, близким людям, которым вы хотите передать большой привет или поздравить с каким-то поводом. А поводы, как всегда, есть.
4: Да, поводы, как всегда, имеются. Ну, день арбуза, понятно, мы об этом уже говорили. А еще вот день числа 3, я предполагаю, что, возможно, это объединено с Международным днем планирования семьи. Ну, вот это вот, знаешь. Понял?
3: Ну, у нас двое, и у нас будет третий.
4: Вот.
3: Ну, как хорошо.
4: Да, что-то вроде. Ну, вот день поцелуев за зеркалом, мне кажется, определенной категории людей понравится этот праздник.
3: Ну, поговаривают, что есть тренироваться и целоваться. Это уже надо с помидорами. Ну, есть такая штука народная.
4: Ну, а может быть, помидоры так себе. А вот, собственно, отражение, это, конечно, да. Ну, в общем...
3: Странно. Странно, конечно, это все.
4: А ты что, не видел вот этих вот ребят? Ну, по крайней мере, раньше такое было. Когда ты приходишь на дискотеку, и если там есть какой-нибудь зеркальный столб или там зеркальная стена, там всегда тусуется какой-нибудь, я не знаю почему, но почему-то парень. Обычно жену девчонки вот эти вот, которые там, так, я вот так выпятила, я вот
3: а
4: так вот ножку поставила.
3: А он становится и танцует перед зеркалом?
4: И он танцует
3: зеркалом?
4: Сам собой.
3: А-а-а.
4: Вот это вот. И ему больше никто не нужен. С одной стороны, завидно, потому что, ты представляешь, человеку никто больше в этом мире
3: молодец,
4: не нужен.
3: Молодец, молодец.
4: У него уже все есть вообще. Что еще нужно? А с другой стороны, конечно, ну, интересно. Если в то время, когда я помню вот эти вот все истории.
3: О, был интернет. Это было. Давай, начинается.
4: Да, все, возраст. История. Видишь, я уже тоже присоединяюсь к этому. А я помню раньше. Ну, да. В общем, если бы там был интернет, было бы столько подобных видео там, где вот ребята танцуют около зеркала. Ой, мне кажется, забавно.
3: Жалко, конечно, жалко, что камеры в телефонах изобрели гораздо позже. Зато есть рассказы и воспоминания. Вот и хорошо. Равно как не снимали и невозможно было снять, как танцевали под песню, которую мы откроем программу «Приветы и поздравления. Музыкальный агент». Большинство наших радиослушателей проголосовало за коллектив «Еротик» его и послушаем.
2: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Как всегда, координаты музыкального агента Viber Telegram 707-101-071, также группа ВКонтакте, абсолютно бесплатные ваши приветы, поздравления, если есть музыкальные заявки, если все совпадает с нашей музыкальной базой, все исполняется по мгновению ока. Вот.
2: Что еще можно сказать? Ну, например, вы можете сказать несколько слов, естественно, прописать их в наших сообщениях, точнее, в сообщениях, которые можете прислать в Viber либо в Telegram. Еще есть группа «Радио Витебск» ВКонтакте, там тоже будем ждать ваши письма. Но, так, время начал кончилось, да, и поэтому придется переходить.
1: Хорошая фраза. Время начал кончилось, да.
2: Да.
1: И вот видно, что сказки кое-кто делает былью. Шахерезада передает привет своему принцу и ждет на горячее чаепитие.
2: Интригующе.
1: О, как у кого-то вечера проходят понедельника. А?
2: Есть у нас еще Мария, которая сегодня передает привет Федоровичу Илье от всей феерии.
1: Ну, давайте послушаем хорошую песню. Ну и ждем ваше сообщение.
0: Музыкальный

0: Наша музыка на радио Витебск.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
7: Музыкальный агент.
8: Возвращаемся к нашим дорогим радиослушателям, которые успели прислать нам сообщения, дабы мы их передали в нашем эфире. А это программа «Музыкальный агент» на волне «Радио Витебск». Приветы и поздравления. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Группа ВКонтакте также работает.
9: Есть у нас Любовь, которая сегодня передает огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Желает ему классного настроения, и чтобы на душе всегда было радостно и спокойно. А также приятного дружеского общения тебе. Твоя бабуля Люба.
8: Ольга написала: все девчонки поздравляют Катерину с покупкой квартиры. Поднимет девочки бокалы и пускай твое новое жилище будет местом силы. Любим тебя, обожаем, с праздником.
9: Так, есть у нас здесь еще одна поздравлялочка. Владимир здесь написал: поздравляю свою любимую мамочку. Сегодня ей исполняет целых 50 лет. По такому случаю расскажу тебе секрет, мам. Мы уже в пути. Жди.
7: Музыкальный

0: у нас здесь есть немножечко времени для того, чтобы кинуть сюда ваш привет. Поэтому, друзья, с большим удовольствием это сделаем. Хотя вот кто-то написал, а потом удалил. Ну, такое случается. Может быть, что-то не дописали. Но, Татьяна, мы в любом случае вас ждем. Можно продублировать. Пока тогда переключаемся еще на одну прекрасную девушку. Хотя, может быть, это та самая Татьяна просто в ТГ нам перекинула привет. В общем, в любом случае, передает привет милой, любимой семье, любимому мужу Погорельскому Денису и моим детям Милане, Стефане и Даниэлю. Я вас очень люблю. Татьяна.
1: Друзья, в середине часа у нас подборка новостей от службы информации. После продолжим передавать ваш привет, поздравления. Напомним, наши телефоны для связи. Вайбер, Телеграм 707-1071.
2: Это слушает весь мир.

0: Так, ну у нас тут секретов от вас нет, и судя по вашим сообщениям, это взаимно. Поэтому давайте-ка будем распаковывать ваши письма. Тут как раз-таки Яна подоспела, она сегодня поздравляет сестру Яну и Мирослава. Как я понимаю, поздравляет сестра Яна и Мирослав. Вот что важно. Поздравления для Федоровича, Федоровича или Федоровича. Тут ударение на «и» написано «Ильи». Текст поздравления. «С прошедшим днем рождения, братик, хочу, чтобы ты всегда улыбался, был сильным и знал, что я тебя очень-очень люблю. Крепко тебя обнимаю и очень скучаю. К сожалению, данного трека в нашей фанатеке не нашлось, поэтому найдем какую-нибудь интересную замену».
1: Артем написал: «Поздравляю своего брата Кирилла с получением водительских прав. Осталось только купить хорошую машину. Давай, брат, я с тобой. Ты молодец».
0: Еще одно сообщение здесь у нас есть. О, кстати, точно. Есть, да,

0: Симончик Виталий Александрович. Огромный привет от папы и Наташи, бабушки и дедушки. Пусть прозвучит для него композиция из репертуара Клавы Коки. Ну, вот здесь, я думаю, мы сойдемся.
1: И добавим туда еще и Диму Билана. Есть у нас песня «Держи», там, где они вдвоем очень хорошо горлопанят. Музыка.

0: агент.
1: Поздравления к нам приходят и приходят. Вайбер, Телеграм, 707-01-071. Также группа ВКонтакте работает для того, чтобы сделать ваш вечер веселее.
2: Да, естественно, веселее. Карина вот, например, однозначно хочет сделать этот вечер лучше, как минимум, для человека, с чьей фамилией мы, наконец, разобрались. Поздравляет она Федоровича Илью, говорит наш любимый друг. Карина и Максим поздравляют тебя с прошедшим днем рождения. Пускай время летит быстро, пускай рядом будут достойные люди, и пускай все мечты сбываются. Верим в тебя и очень ждем встречи. Кстати, сегодня очень много писем для этого парня, и я не знаю, что он такого хорошего сделал в жизни, что такое количество женщин
1: он поет ему дифирамбы. Да.
2: Да, возможно. Потому что есть и здесь еще и подружка, и сестра Яна Петровна. Это все через запятую. Поздравления опять же для Ильи. И, кстати, следующий текст. Ильюха, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю тебе находить положительные моменты каждый день и никогда не отчаиваться. Улыбайся и не грусти. Впереди тебя ждет много интересного. Сильно обнимаю.
1: Елена написала: передаю самые теплые поздравления моей свекрови Валентине Михайловне с днем рождения. Пусть здоровье не подводит, настроение будет хорошим, а каждый день радует хотя бы маленькими, но приятными моментами. Пусть близкие почаще говорят вам спасибо и просто обнимают. С днем рождения от всей нашей семьи.
2: Ну и давай все-таки завершим, да, этот невероятный марафон. Опять фанфары в честь Ильи, и здесь родители. Ну, родители — это святое. Поэтому любимому сыночку Федоровичу Илье исполнилось 25 лет, как я понимаю, вот-вот, на днях. Семья, мама, папа и бабушка поздравляют его и желают оптимизма, бодрости, духа. Мы его очень любим.
1: Есть песня у Люси Чеботиной «По барабану». Вот пускай он все невзгоды вот так вот и чувствует. Музыкальный

0: надеемся, что несмотря на понедельник, все-таки вечером уже в понедельник настроение хорошее. Потому что пройден вот этот сложный путь от вот этого трудного вставания рано утром. И когда ты борешься с собой, не хочу ничего, не хочу вылазить из теплой кроватки. И вот как раз-таки этот день завершается.
1: Да, но знаете что, прежде чем мы уже прям конкретно будем говорить о завершении, все-таки есть еще несколько минут, которые будет приятно провести в классной компании. Это вот, например, я про девушку, которую зовут Элла. Она сегодня поздравляет друга с днем рождения. Фет передают, что все друзья его любят и скучают. Может быть, это Федя?
0: Не знаю. Ну, здесь вот проще. Вероника передает привет Володе, ждет его на ужин, кидай свои дела и приезжай скорее. Обожаю тебя, мой козленок.
1: Слушай, ну, здесь, конечно, красота. Почему бы и нет? Есть у нас еще одно интересное письмецо. Одно интересное письмецо, которое организовала здесь Елена. Она передает привет своей подруге Марии. Машунь, давай заканчивай работать, поехали уже домой. В понедельник нельзя перетруждаться. Что?
2: Музыкальный

0: то, что подходит программа «При этом поздравления» и к финалу, есть у нас музыкальные заявки. Это приятно.
1: Да, есть у нас такое. Вот только-только долетела весточка. Собственно говоря, Элла решила, что необходимо закрепить письмо с поздравлениями для друга, то самое день рождения. Еще и песни от группы «Градусы». Ну, а почему бы и нет?
2: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Не, ну, конечно, хотелось бы, чтобы каждый наш радиослушатель ощущал себя режиссером своей жизни. Это хорошо. А все ходили, знаете, как у папы, не папы, у Карабаса-Барабаса, значит, на ниточке мы повелевали.
1: Страшный ты человек, страшно у тебя желание. Ты послушай, марионетчником он хочет быть. Ай-яй-яй. Но что касается...
0: Нет, я люблю добрый театр, понимаешь?
1: Но что касается режиссеров, да, здесь я с тобой абсолютно согласна. А когда, как не в понедельник, не только строить планы, но и притворять их в жизнь, правильно?
0: Да, поэтому мы всех поздравляем с началом рабочей недели и говорим до свидания для того, чтобы слышаться завтра. Это была хорошая компания, Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До встречи, пока. Ну и вот вам в финале хорошая песня. Можно потанцевать для кого-то и перед кем-то.
2: Хорошая компания.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Специалисты государственного санитарного надзора продолжают проверки условий труда работников сельхозпредприятий. С начала уборочной кампании совместно с профсоюзами они обследовали более 500 объектов, сообщает Билта. Как показали проверки, качество питания, соблюдение питьевого режима, состояние рабочих мест соответствует гигиеническим нормативам. Нарушения носили единичный характер. К проблемным моментам специалисты отнесли необеспечение средствами индивидуальной защиты, недостаточную уборку душевых, санузлов и раздевалок, а также состояние технологического оборудования в пунктах питания. Все выявленные недостатки исправляются под контролем межведомственных рабочих групп. Острые вопросы оперативно выносятся на рассмотрение районных и областных органов власти. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением киевского режима удары вооруженных сил Украины по детям. Ранее власти Белгородской области сообщили, что ВСУ нанесли удары по детской площадке в селе Принцевка Валуйского округа. В результате атаки погибла 13-летняя девочка, еще двое детей 7 и 9 лет получили многочисленные ранения. Дипломат добавил, что с начала года в результате агрессивных действий погибло свыше 35 детей, порядка 300 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
1: В мире.
2: Представитель МИД Ирана заявил, что у Тегерана есть доказательства преднамеренного характера удара Украины по иранскому судну. Инцидент в Каспийском море произошел в ночь на 26 июля, когда украинский беспилотник атаковал судно Ирана. Погиб один член экипажа. После случившегося иранский МИД вызвал украинского посла. Украина официально извинилась перед Ираном за атаку. Тегеран потребовал возмещения убытков. Исмаил Багаи, отвечая на вопрос о расследовании атаки, сказал, что Иран предпримет все необходимые меры, чтобы привлечь Украину к ответственности, чтобы подобные действия больше не повторились. Кроме того, представитель МИД страны сообщил, что Иран и Оман обсуждают безопасный маршрут судоходства через Армузский пролив. Переговоры носят двусторонний характер. Исмаил Багаи подчеркнул темы, касающиеся ирано-американских отношений и выполнения Вашингтоном своих обязательств, будут рассматриваться на последующих этапах и зависят от складывающихся обстоятельств. Минск возглавил рейтинг самых популярных зарубежных направлений для городского туризма у россиян, сообщил канал СТВ. По данным аналитиков индустрии, этим летом число бронирований в белорусской столице выросло на 14% по сравнению с 2025 годом. Причем в том 10 городов, куда соседи едут за новыми впечатлениями, вошли сразу несколько наших областных центров. Это Витебск, Гродно и Брест. Эксперты отмечают, Беларусь лидирует вполне закономерно. Путешественников привлекают удобная логистика, отсутствие проблем с оплатой картами и большой выбор развлечений. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,15. Завтра днем по региону 24-29 градусов. В Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует час по-русски.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск

0: Скарки.
1: Реклама.
2: 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
3: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
4: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
3: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.
5: Привет, я Елена Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах Радио Витебск.

0: Я скучаю, я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
3: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
3: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
3: Я

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Аграрии Беларуси намолотили 4,5 миллионов тонн зерна нового урожая. Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд в рамках проекта «Славянские караваны» из Беларуси в Узбекистан. На базе Витебского госучилища Олимпийского резерва состоялся четвертый этап республиканских соревнований по лыжерулерам. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио «Витебск».
5: Все мы изначально.

0: Витебске.
1: Привет, радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Итоговый выпуск новостей. Рабочая неделя президента началась с докладов министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова касался хода уборочной кампании, зимового сева, строительства профилакториев. Высокие темпы уборочной позволяют двигаться быстро. Аграрии убрали уже больше половины всех площадей. Намолотили свыше 4,5 миллионов тонн зерна. Миллион закрыл. Дома положили Брестская и Минская области. Параллельно идет подготовка к озимому севу. Уже готово больше половины площадей под озимый рапс. Эту культуру северные районы уже начали сеять. Почти 460 тысяч гектаров планируется занять озимым рапсом. Полностью завершить работу аграрии должны до 25 августа. Продолжается строительство профилакториев для телят. Планируется возвести 528 таких объектов. 161 уже построен. До 1 октября они должны быть введены в эксплуатацию. В срок поставлено оборудование. К уборочной кампании активно подключились спасатели, помогают кадрами, обеспечивают безопасность во время жатвы. Ключевой темой доклада президенту Вадима Синявского стала работа всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министр по чрезвычайным ситуациям доложил о ходе устранения последствий непогоды в Гродно, в Орловском районе. В настоящее время оценивается нанесенный ущерб, после чего помощь будет оказана пострадавшим в установленном порядке. Глава ведомства подчеркнул, спасатели на связи с местными властями. Отдельной темой стало участие подразделений МЧС в уборочной кампании. К ней привлечены 237 сотрудников ведомства. Все подразделения работают в тесном контакте с местными властями и готовы выделить дополнительные кадры.
0: Экономика.
1: Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд в рамках проекта «Славянский караван» из Беларуси в Узбекистан. Он отправился со станции Орша в Восточное сегодня и доставит по маршруту Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан белорусскую экспортную продукцию деревообработки, продовольственные грузы с высокой добавленной стоимостью общим весом более 4000 тонн из разных регионов республики. В состав поезда также включены экспортные грузы, следующие транзитом через Узбекистан, назначением в Кыргызстан и Таджикистан. БелЖД отмечают, новый сервис показывает востребованность данного проекта и маршрута следования, открывает широкие перспективы для экспортеров всех отраслей от пищевой промышленности до химической, строительной, деревообрабатывающей и машиностроительной.
0: Новости спорта.
1: На базе Витебского государственного училища Олимпийского резерва состоялся четвертый этап республиканских соревнований. По лыжероллерам участвовали около 300 спортсменов из регионов Беларуси и России. В управлении спорта облсполкома отметили, что это ежегодные соревнования. Для лыжников такой старт – один из этапов подготовки к зимнему сезону. В общекомандном зачете итоги подвели в двух номинациях среди детско-юношеских спортшкол. Победители – спортсмены Логойской школы. Второе место завоевали представители Витебской областной школы профсоюзов по зимним видам спорта «Олимпийц», бронза у Полоцкой второй школы. Среди училищ Олимпийского резерва и центров по зимним видам спорта лучшими стали лыжники Могилевского госучилища. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,15, завтра днем по региону 24-29 градусов, в Витебске до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 6 августа открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 30 августа. Первым 20 покупателям ценные покупки.

cage trying to sow my

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск, по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. Витебск плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск, по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. Витебск плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: до 9 градусов тепла. Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск. По области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.